лонги арат хтосм гармата шари артг ламуренига чие замзга арджефм зазгра сыхчигара памжама шунзы титани артг кашугни камахун калам мембр седжоти арат шин курджавла хтмр кани жавдгра кордл кавата анги нуга тару нимате ндика минуга чанчара магнузы ширжи цени чета гайг танчик кала мембр да нестаниг хши сыгса танги тагдон танг тани артык гыжму арар гүн чивагна сламда хазын чыгтун тажиги хтамар тан гайни хазгра ардал ти хсыр кыхчин кори шугшугны хор сонзы арджамнын го шыгым гарынгап чергезиг тар ведет тагалыгы ко тарун ку цеге зиг хвашими стака ширма тыккын самде нжаты гайла тунжирди гаджи галуны тырхи сержу то варнага шари ку годун кыгыжыгдали кыландалынгы.

ᱡᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱤ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱤᱴᱤᱠ ᱪᱤᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝᱜ ᱯᱷᱮᱱᱟ ᱟᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱛᱮ ᱱᱤᱦᱚ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱠᱚᱣᱟᱨ ᱠᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝᱜ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱩᱵᱡᱤ ᱠᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟᱱ ᱨᱮᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱟᱡᱚᱜ ᱠᱟᱠᱟᱞᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝᱧᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜ ᱛᱮᱢᱟ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱡᱤᱵ ᱪᱤ ᱥᱮᱵᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱥᱟᱢᱡᱟᱨᱟ ᱥᱢᱪ ᱥᱚᱨᱜᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱛᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱟᱞᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝᱧᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜ Я кроме нерлым тычих чичих танга ярканы рому говар калам тинди танга чили жибжара самчи собжини чили жибжара самчи субдинга самда на янтар талам шизу шекуну чинга калона багням чугу шечу качига Я кроме нерлым тычих чини танга цаканы телинка говар калам тинди танга чили самжара гыпчи корга тамады нибжаган сам Дана янтар талам шизу шекуну чинга калона багням чугу шечу качига Я кроме нелым тетекчи ник танг телин кани санм чонга гно сим гавар калам сама ден жигра кадуши чук. Я кроме нелым тети чиксим катанг чапчан юшу гавар калам тинди танг чели ден жара жип чишер нга там ле ден жаган сам чели тигжара жи чахчи кан сам чели тигжара ден чи тонг чи кан сам Чили тигжара самчи сурджи кан самда тан аян таталам шигсу шеку нух чинга джуйдэ кхан ин дуаг тара ташгу ка калонам баг ням жуг шечу ка чига. Джакурум бинирлам тигжик чингаг танга телин кани ван чин хан дига вар калам цама дэн жигра кару шечу ка. Джакурум бинирлам тигжик чингаг танга ван чин хан дэн ин зорган раван жу сулам тэнди танга чили дэн читон сим танг. Чили дэнч тунга тан амалар гибжаган цам дана ян таталам шиг су шеку ну чинг дуэдэ кагнин дуага тагара тажгу ка калана баг ням жу шечу ка чиг. Джакур минерлым тэтэг чингаг танг зорган ава нэхта у танг тау нэ чигдэг вар калам тэнди танг чили жибжара гэгэн цам дана ян таталам шиг су шеку ну чинг калана баг ням жу шечу ка чиг. Temhar jinam thni tang chuli samjara ja chani chuli samja ja chi chaksim kun cham dana yang ta ta lam shu su she ko ta ka lo nam bang nyam jo che ju ka che ga ke jang ji dung ji ngar jinam thu ndi tang chuli jib jara ni nga ni chuli jib jara ni rg kun cham dana yang ta ta lam shu su she ko no cheng ga ka lo nam bang nyam jo che ju ka che ga Тэмэн харжи нам тэнэ тэнгэ чилэ тэгжара нэ хэнэ чилэ тэгжара нэ ржи гэн цам, чилэ тэгжара нэ рдэн нэ чилэ тэгжара сэмч сочи гэн цам. Дэна ян тата лам шу су шэ гуно чэ нэ калва нам баг нэм жог шэ чу гэ чэ гэ. Я кроме нелым сым тэ чичика тэнгэ цанным чэ ваны на гур му гэ вар гэ нам тэнэ тэнгэ чилэ нэ абжара тэг чирэ вжэнэ чилэ нэ абжара тэг чирэ нэ гэн цам. Дана ян тарталама шиг су шеку ну чинг калуанан баг ням чуг шечу ка чигы.

Yeah,

0: Өдейінжіғы тұншы сұғып шәуі тәй лауылан шақ сауыдуны. Қысартыры жоңдыл жәндіңі, жоңғысып шуғыйон тарпылламығыны, иуын пейджі нямның қойыпты топчон шәбадыңы, үргемсін сөвжір ларқан зүгіде, соси чачыдан бейір пейсін топиын пейджі ұролымды жөге. Қысарпыл көжі лғыжық лғыжу шауа автамыр лғыбыр ғыжабадыңы, жевжір жән нива дуыны, тонли жән жәнсу нихығыдыңы, тұхыным тұрындығы тұңге. Уғайан самлуудың артығын самсын тақчығыды сетіп жәбадыңы. Арымба соси шуынғығы ұнусылдыңы, өдейінжіғы тұншылынған жәрін емпіп жеді. Шетіп на цуғы дамзын наму жәбадыңы, өдейінжіғы тұншын цапчындыңы, хачан цапчыны, мұ мұңпу қывадыңы, әрмей пөбі ғанеціл мамжуңбі өдейінжіғы цаймтам тақчығыды өтансуым жеге. Жецуғы ли лортуды жа шанчын еңжі қуамжүрғыны өғы ешіпдіңы, лормылы жа қзуғыныл жәуі шетіп жа жығыжырняны. Сылын жоңчырдыңым цокыр жоңчыры, цоңып күттіңі, шанчын жа сағыны ерінгізі додым жи, шанчын шанли шанрды темжі жа мүрні ерінбавжын қытамшалы. Жецуғы нәрі жа намбі дивадыңы, шанчынды цорақ цоу зүгі ола, жоңчырдыңы, кілі, ұрзумчі соусыры янлығы цорап зүгі ола.
1: Дадымбі цинне жүгіняны, жонгон цонгон шанчын айон ханкан жылжуғ бұдан, жонгон цонгон шанчын айон ханкан тапшуғ жүгіра бұ. 中国年轴投亲姐姐组织不是比中华美国行政组织改期马上这个办当藤着蓝的青春这个级别三十多么级别学过北京的牌子初头的二家库美国雷顿那样谈坑用这个什么这个时段中共从我想起那样谈坑这种不中共从我想起那样谈坑他不说这个级别不中国年轴投亲姐姐这一轮过程继续这个牌子组织错别从我讲这个年轻坑当 原来想起了大力北日的人生科技娘们年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴的地理节操心理三十多年年轴 ki chobye rangshin ki donjol dang danyin jin ki chongstang nyamji jin ki yiljug chechil jimtur dang ni ajolje chenbu de yertuna rangshin chori bi marni stamjil je de mangchu ki argendin chobye nang shigsin je gi baran do al zhongyang marig thu chin ki dang yer jeni ayun phobchu jom ba joli fengi she gir sarangir pehtung choni thendril dang pheji yartun chi thongsung sarangir je yin nang de marna dang dondag nyangtul jin diyo la 第一中华美丽的精神组班子正大是跟对动物存项中华美丽的精神组比人的黑单本子比将他的人人接触的人物当切不了人人来增加的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑单本子比将他的人物组比人的黑 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན གིན ངི ང ཚི ཉམ དེ ལེ དུ ནི ཡག པུན དེ དྲབ ནི མ ཟི ནི ང ཚོ ཐན དྲ ལམ དེ ཁྱིམ སང ཅིག གན དེ ཤི ཡག པུ རེ སམ གི ཡོལ ཀོང ཤི ཡང ཅོག ཉན ཅིན ཁང གི ཐོ རམ སར ངོལ པ མན ཅིན གི ཤེ གི ཐན དྲ ལམ དེ ཁྱིམ སང ཅིག སར བ དེ སུ ཅི ག ཉན ཅུར གི ཤེ གུ ཡིན པེ ཆ ནི ངི དེ ན དེ སུ ཅི ག ཉན ཅུར གི གེ ཆི ཡང ཤི ཚོན པ མ སལ སུ ཅི ག ཉན ཅུར གི མ ལག རང ཅིན གི ཕོན ཅིར གི སོ ཉིམ དོ པེ ལག ལེན ཤི ཅང ཤེལ ཚོ ཤི ཅན ཁེ པེ ད ཐང ཅེ ཤེ གུན དེ གུན ཅིག ས ཤེ དེ ཉམ་ཅལ ཅིང་གོ་དང ཅ་རན་ཅ ཉམ་དི ཟམ་ཅི ཤེབ་ཤེལ ཤེད་དར ཤེད་དར མ་ནི ཇི་རི ལེ་ཤ་ཏག་ཅ ཁ་བདལ ཅེན་སུལ ནར་དི ཐེ་ཚང་ད ཏོང་གེལ་ལ ཐོ་རིམ ཐོབ་ཅི ཤེམ་ཅི ཏེན་ཤ་དང ལེ་རི་གི ཟན་ཅི མ་རིག་ ས་ཁ་ཅ ཉན་ཅུར ཐོན་ཁོང་ ཉམ་ཅོལ ཨ་གེམ་ཅན་ ས་བྲི་ ཡོང་བར་ ཀན་དེ ཏོང་གེ ཤང 中华民族精神作弊，强迫了彼此等。

0: 판지 치르 동아 등 냠데 머릭 사킬 지 사른지르 캬플 샤작가 비셀 등 판지 짐토 동버 근데 등니 환주 등 제초 비셀 토비 페지라 샴덕 나르리 정우셔기 비티저 돈 중국 년주르 소브치나 년층 소브증가 랑수 좀바 친주민교셰기르 베리 조릉기 쇼크지니 나치 베통 셰구르 제돔시 등대 총대스 등 정말 담은가 인진 삼무시 쇼완네 Shetun dashtab, shenchil ngachi ngarli lhkbi guni saftin dashtung gila. Shetun dandir dani, shetsu yungji shtobhi shugdi shiddi. Ngachi Zhonghua Marika shintin zhubi ndahi saftin dashtung wa yadzhuk shabir, yadzhuk pani ngarli mangpun donshul shiki. Hishtuk shunga tarna, tangdar curngun dang, Xinjiang, Guangxi, Ningxia, Wuzhong, Yunnan, Guizhi, Xinjiang tunshilin zikchina hongdi yangzhuk nianchin likun dang, Nangsu, Kwar Nguanbu zhongqir. Xinjiang Baying Gele Sozhiya Rangshun Kel, Nyamzhi Nyanjur Dini Jiji Nyamzhi Gijabi, Tanzhi Lamde Qimtsang Jige, Gendi Nyanjur Shegu Qijiji, Stanyin Zamchi Qijidi, Zhongyang Dang Xiangqin, Zhongqir, Zongjie Rinpabji Zuzhiga Nyanjur Ji, Jishtag Zhibjala Niwi, Jachim Ngang Beitong Shidi, Ji Shtalung Cal Dang, Jihkir Cal, Nyangmir Nuan Cal, Lengzhin Duan Cal Ji, Teng Shiwa Simbi Galdi, Jizhukje Panji Zongwu Tou.
1: Adabdambi Ci Nyerdini Le, Zhongki Likji Tangribjanji Nangnyi Naksonbu Shibi Jarji Jigjin Mar Nam Tsorungun Tachobi Shigu Salangda Rengisa Binggub Zama. Tangdib Shigu De, Zhongyang Jamchun Agyongzhub Khanga Jarji Chitsuk Litun Jidang, Tsorung Shangchin Tangwi Jamchun Agyongzhub Khanga Nyamzhul Jig Zorib Shikang. Tegmige Na Jarji Jigjin Mar Ni Rijadukur Gemsin Donpil Shia Badang, Shoyong Arnambi Tsorungun Jir Bitsin Toyin Peji Ji Gayarsi Jimri Ngoni, Harsun Yarchil Ji Jarji Jang Ni Rijaduk Shachilri. Jarji Jigjin Marni Tetsib Gergin Chemo, Khongzhi Khanchib Shagir. Tsormunji Lopsin Jirmalangar Jankim Songchib Dang, Dagsang Nikong, Ryangduk Sini, Xsonim Dambi Dangrib Jan, Marigim Tantil Jiri Nyamjib Jishuan, Zhongki Ligji Dangrib Janji Nrevshil Lagpo Deyin. Ngi Rangga Mug Dangar Nyamg Lav Deyini, Rngiwil Dang, Langzig, Xsonim Jijanji Tsormun Sintur Ngobar Mazil. Tetamjewi qtamjil tsangma ngi lhova namdang, rinyamigimdanchi jachuk tsuru nyantanjigijin. Tangdi shegi diin nyin rngayin la, shangchimshanang jarji jigjin marnin titsibdang, nyamshidji xsarngul ba samchi salangdang, tsokhir, ramalho soksasongni, yengi sir jakong jangjir khwishtun satsigdang, nanchun jakob rambi tamil aglankil, ramachir jengkim chamra, chaydin marig zhongsib, Rekong rjirsilir jenzin tenzhi suhulab janzhi tukshibshi badang, jenkim zongshib dang, rjangduk cibjir, marigim tanzhil, rgini rjenzin suhu chachi lamgdi. Diribxarur tsorhunji zhongkiligji tangribjin zibzinlar gandilag tongbi rjirtubji nyamdang, rnambak sarwa ngombrishajiri.
0: Dadambi ci nirjignin, jelyong torgang sojina royang shabji rgini jiri kapsim badang, rmachin babjikki zigindi mangji jiri cunda kaba nipa Tsokhir zhongqir huzhu huriga rangshung zongda tsu. Tsongda diya tsorunguna giyi lhobqin dang, tsorungun shangqin mamang siljung, Beijing giyi lhobqin ki, torgang canriga dang jimtil peji shimjikang dang, zhonggong huzhu zong dang dang, rzong mamang siljung ki nyamzhil ki sozhibshi ba dang, tsorunguna giyi lhobqin roliang lhoblang dang, tsorungun samiya mangchul roliang shimjik dini jin ganjibshi. Shangqin jishkini yongbi qianki dang shimjik ba ngabjil hizam dang, banan ba dang hirambi shimjik lhoma, Dibzina zigindi khilzhig rigni ki cabchun jinti yinzin ba nyamzun shiddi. Torgang rolyang shabzhu dang, rmachin babjil ki zigindi khilzhig rigni ki lizhi songshun jinzin dang, rigzhung shimjig dang, sartul peji lamgni shibdir shi. Chondish dang, zhongyang rolyang toblang dang, hennin tobchin, sichun rolyang toblang, shanshi tobchin, shantung giyi tobchin, nangsu giyi tobchin su, torung tobzhani yongwi shimjig ba dang, gergim chemu su si marig rolyang sartun dang, Khwari rigni, jamang mangli, layang dangzhuk malag, zigindi lhobsu nyamzhi, sugurja rolyang nyamzhi sugje jidun kur nyanshib pal. Nyamkunamba, tangdi shugbi sangir shacharsung, lechandi shzomzhigba khawarin cu dang, shzomzhiggan karwa sonam cherang dang khwafinja, cumuhjil, shtakilwa durji cherang, shachu shtakilwa ngangzhig cherang dang sonam rinchin yin. Khwafinja dang khawu sirnchu niji chechig nyalimda zhomba yin, tadimushi.
2: Tantya bien pare din ti jem bo zha yin
3: ti jem bo zha ri ren gang jong zhe xian heng yin 刚中下冷。呀，咱上这边的开发商跟人听分钟难把动，农村等扎进等个三困难节，就难把个空增啊。但他其实跟年龄等着些蛮多，俺做村民讲这个年轻口，我个农村个刚中下冷个来村人。
4: 레드바나바데릉게
3: 데모인 다통거 송송디 따가 돈지 시스케리 온요 어
4: 다송거 송송디 라카 아른 게나 아 파이 쩍거 어종거 어 릉거 사그니 거 돈지 다 호카 노르진 거 아초 로그르 거 어 넘치르 온다 사이 세코노 다 치르 온
3: 레레 추 냥아 쳐즈니
4: 응 냥아 어 사실 자진이 나
3: 레 다통거 치추 그 돈지 나가 다 근데 크로마르토 잠바스
4: Таа нэ чу таа сэнгэ чэгэр зунг сагны на та тонзи шиг тонзи мэнгэрэ а та чихэн жог жина нэ кэ та хука норжинг рэнг сагны гэ там нэг логэрдэн рэнг бцэгну гэ шал маам жива кэрги та жинжир мену дэг тонзи та чихэн жог жина хука норжинг нэм дэ та тухтунгийн өөрчлөц гэ уна та дэг хшиг чиг сача кэрги дэвсүг гэ савгы на ян ачуг гэ хшиг савгын туса яннан дэг лэзи нара ян кэрги на логрын дэвс үндэг лэзи нара ян ачуг шиг зук лэзи кэрги тэг тавну дин чо шинг нэ чэй нара ачуг тах шиг та дэнгцэн гэ чэ нэ кэрги на шинг нэ атну нэ гэ на тах шиг ачуг та арын гэ сагны гэ тонзи чапрва та нэ на та ачуг чиг арзун рэн ба кэл рэн ба та шинг чэн ба нэра кэрги гавс тоби тан дила кан дэ кэрги шон их чаран дэра кацны ян чиг дэмог гэ тонзи чапрва дэмог гэ та авыр нахшиг он кимна хука норжинг кыргечу логур кэрнэм дэзитэна а тачг пачрик нинэ чиг мхинэг мени он кимна чиг жигэ юнгони дэмуг тонжи чапрва дэ нга рынгэн дэ чэрэн ю ди хани пай чэкэр зонг сагнэн дэ ната чихэн жог жина ачугэн дэ ташкам хазу сержэ та ди хани инжинара тахшиг тонжи мэнг та тонжи мэнг та ачуг марчир кэркэр ина чук та ди хани ачу чэкэр зонгэндэгэ ачугэндэгэ армучаа гэркэрэна чукэ тэни чэкэр зонгэндэгэ на ян талу ништун нехэрцарнга гэлу сарзуйну тэмугэ ачугэндэгэ торгэнгэ штамчуг кэнэг сэни ян дэмугэ кэнэгэ гэлю ондэнгэ чу чэкэр зонгэ ян сагниндэгэ ян дэ ян тэмус гэлю тан дозойнчина ян торгэнгэндэгэ кэнэгэн дозойнчинара ян ачугэ тунна липхунранди хшиг авдэни нэнгнар джинчэтэ мэни ян нэнгнар карара тэрэ мэни ян дэмугэ тунжи ян чапрэва тэмэ чэрэнгё дати хани нара чун торгэнгэ ян рэн сагнигэ дэгэ хшиг ян варан дэгэ ня тусэржимэ ян дэмура ян гэнэнгэ чэрэнгё да тунжи мэнгэ чэрэнгё да риривжинтэ нарэнгэ нара ян чиг нёнграта вшал мхини тамызграта нга арынг чэрэн нуйна та хока норджин сынга чуг арынг хшиг тунжи да арным чэрэн ю да логур кэрнэм арынг сагнини давну арынг бзыгну дэг логур кэрнэм чэрэн ю да тамызгри хока норджин гы нямли кэнд бзыги дали лонкр чэ тамбан гөрз та талу нивли хсарка та хока норджин гы арным тэн джэ вли дали жоқ ұрзун сағнығы тонзи ырқа та жалымғы чабжығы ену жалымны да ачу тауырғы тартың секуну ди ламна зунгуну та ңарынге ен жоқ ұрзунғы тонзи ырқа та чабжығы ену хока норжинғы ұрнымтың үттенні дали та жалымғы жоқ ұрзунғы сағнығы тонзи ырқа чабжығы ену ңарынге ен та дейінің ғарынғы ғанқыр ұрынғы на дұңу маус иргунарда та хака норджинга нымды нарнге на талу и ната ди нямди канди на ши танди талу не вли ндага тартун кынгна не ната рынг сагны гы тонзиндер ка чабжгы чунды нарнгынган кри ранга тайо татмыс кри
3: жеже чачу нямли канди домби жиге наму чумыз гынры ченер
4: ngachu nyamli khangga jja chenre та самузо инжина ачундагы логур ке самунду дебконундагы самуина та пачир нямди кэнде на та саму чэтэму ёсэкока а самуга жачун саму чэтэму дебконэр нямди кэнга тамуйнаре татяни хшига нямди кханди хшига жижахшиг ченаре данди нондона хшига чача сержимека тандамунд хшига маяонаре та дарынгера ян нямди кханганнг ян дамунд янчиг сауд гузвшан мешига та ямчин ченаре дандоп цугидали донкрча тамбан горсон тамзгри
3: Жи-жи. Та тэрэн дэнэн джэмтэн ерэйон на, та кэшу нэмдэ цонуга нэцэн чэму жи?
4: Та тэрэн дэйн джэмпол эндэй ён на, нэм цонуга ла кан ерэ хшиг шаг, дэнчо хшиг ваг, жуг ярмэр нэ, та хшиг ваг, дэ, та джэнэ мэн нэрэ, дэнчон дэ ваг, нэм гэла кан ерэ, тэрэн хшиг тасан юнг дэ лэнгэ чэ, хшиг ямцэн зэг цонта. Кшиг шага кшиг чабжга ямцын сунта тандога на чугандога нэнэ жаюнг кшиг вакын готнаба дэг шанчэрэн бай жаюнгрэн бай а тони кэлэрэн бай ерзунгрэн бай ира та кшиг мэнга юнг эфти кшиг гавс чип топта кшиг чабжга чип сунта
3: жэ жэ та тир гинт кэси логор гэнэмдэн дэвкор тацу сагны нам рэнг сани крона дэвконарэла
4: Ari re re tande ndepkonu sagni na nda chqqr zungnga khunga chuga ta khokha serjung rang mog Танди чунсун девас экону андонан деп конор. Тандога ина танда не тар не навшану инар тари. Кыргы саг та кавы инар ачум. Тан томи лакшиг ачум тоцик лак шанаян сагым тоцра тер ахшиг торгын гы сайну. Динчо тандога ина та савын инар та ачугндога логур кынын нера та логур логжиг сеназ гра кырги логур аргым логур тер нака мынгым о. Динын неран торгын гы кырги логжиг чангуш корба та инар. Логжигын да кырги чамуз генер жина ян дага ина логжигинде ачу цыгы юна чыгын жогу жина та кырги гайын бил тара ме кра ян гайын да шимнар. Динчота ачунда сама джойонш динчо ачута кори дзисе кока танд кори рандап дина динчо гайин динна тоа мену а анро гайшцэг мачхну та ти хани ачугнда та кори ранди ихшигн дуга игну динчо сина хшиг ачунда лимпон дену та кирге тамузгенш
3: жи жи та чуинжна та тага норжин гэ логор гэнэмд шэрцэн ячуг лекан дэ лигор тацу суу шаншин шэнэнгэ дэ цама ката кунэрэ ла чакэр зон дэн дэ солу кэлас кэ нэнкэн дэ катал дэл зон гэ
4: о та ва кэ гэнэн со ва кэ шаншин ва кэ та гэнэн со чэгэн жог жина ва кэ та жанын со со та гэнэн со сун дали та нанын зон жинара та нэмд чэри дали нанын арнгэн жом атвра та хэка норжин гэ чэри сун дали та нанын вара мара чэнсу зо сержэмэ кэ та ти хани нара мара аржанын мынгазга сундыр та анымда чери сонар та талойна ачугында сылыңа чери онар та аңарынге нанын жоматып талон де онута мускри
3: же же ти анчик татынг демсун де тонна та чесочиг нямлиг игча кули нямли ясен тамуг кандона атта
4: а тамура мың атта нямди кынгына хшиг вак гавсыг шиг мың атта асара хшун ачуак нямжили ясекон вак та хшиг торгынг логор кырнымда хшиг ямсинганар секон хшиг вак тамураш кымдын мың атасын ачутта ачу нямжили ясекон тамы мың атта
3: же та кисю нямли кандаг та нымли юг ханшна жамбали гонар
4: ngachu nyamli khungga ta nimga hanni ta tarung chang chang lime meta ta mawngana rang ka sagne ko thonji rka ta chhan jog jina ta sho omazo serjime ka ta chu rang norkha tgmawo serjime ka ta de kangla kang ta rang ka sagne ko thonji rka tsangmawo nga chi wa ka chi ga hani wo chi awa se ka yo
3: Жи жи жи. Чу ранге цангина та логор гэнтам жамба ра та сача жамба гэнтам ра кунчу сача гэ логор гэнтам дэнья шиг шимдыг лака нэ аш омар чиксэ гука. Тэгна аш кэндру наба цангина дэнжу шиг эг гук.
4: Та аш кэндру зойна шиг вак та ngom ах шиг хака норжин гэр нам та та шиг ямцэн шаг зидали та вак лага тонтан нызг ситан нызг нэ янгра янг сарак кори дали та янгра янг нюни тан жуа хара цамар гүн жуа гы сыра цай юни хака норджин гыр нымд ситан назык ну хиназык кырги сыра цай юни а томыз кри
3: нынг лизоа цама дева нынг дема инерла
4: а ре ре ре та лизоа цама зо тог таин ре тар дева нынг дема зо сержеме кын тому юн ши та дема яна чи часер гонча жуга яр мара та лишка лигранд хонг тхран ратин жу мтвн ян тому ю кази та чангу то саранан авлан идали амксик кын тому тели гүжи гидали тай ян тай конш
3: я я тернг нг чанд тонли ино тхи шиш
4: я я кватин че кватин че
3: я чу дему
5: дему
3: Tato Ndemsuk Tunga Tsungzi Chizkir Yung Yung?
5: Tato Ndemsuk Tunga Jina Ngachug Tsungla Ninchang ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 그쪽은 다 다른 거 시티 온다 되게 되게 내가 되게 가능 다시 건수거나 내 던진 대응 됐던 인천에 나고 천나 되게 좋았지 됐던 되게 망지기 땅에 되게 작은 도에 됐던다 같이 괜찮다서 그러나 뭐 괜찮다 찾으나 망원 인지나 같이 던지기 접힌다 시그 망자서 됐던 지성 지를 같은 데다 다 총랑도 통디 총린데도 참지나라 시그 가르기라 되게 당장 온다 지성 지를가 안 주지
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
2: tan tereng ge senjen de ngina chi ngi se sanar ta soma
1: ari ri ri ta soma zgan de mo ma zg zg chen ma ta ta zg ma ngo char do dar mo tan de la ka yong yong chi ge senjen na zg zg gu nun din de ge zg gu nu sama chi ge shi gin chi ge zin de yong zg nar
2: ri ri ta zg zm de chi ge zg gu nar ta
1: zg zm de ta ma zun ji kon ba ge la ka ra ta wen ji na ri ge la ka chi tang zg tang dan de mo ge shing lan de mo la ka zg ge ta lu khan ni ga gong yu shi de ge da yi zg nish
2: ᱛᱟᱥ ᱜᱩᱴᱵᱤᱱᱫᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱟᱥᱟᱜ ᱥᱟᱜᱴᱢ ᱫᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱚᱱᱟᱨ ᱡᱤᱨᱤ ᱠᱟᱴᱜᱮ ᱭᱚᱠᱚᱢᱚ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱟᱥᱟᱜ ᱥᱟᱜᱴᱩᱠ ᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱩᱥᱟᱱᱟ
1: ᱱᱟᱪᱩ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱥᱟᱜᱴᱢ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱜᱴᱢ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱟᱡ ᱩᱱᱡᱱᱟ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱜᱤᱱᱨᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱫᱩᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱠᱟ ᱟᱝᱮ ᱩᱱᱡᱟ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱜᱨᱜ ᱫᱟ ᱥᱟᱜᱱᱨᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱦᱟᱱᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱠᱮᱥᱨ ᱜ ᱫᱚᱢᱩᱨ ᱟᱥᱟᱜᱱᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱡᱟᱠᱷᱨᱢ ᱵᱟᱱᱫᱤ ᱱᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱜᱨᱟ ᱫᱚᱢᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱷᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱜᱡᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱪᱷᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱢᱟᱭᱱᱡ ᱥᱩᱜᱩᱞᱟ ᱛᱟᱢ ᱩᱴᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱟᱜᱱᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱟᱣᱨᱤᱱᱡ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱤᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱛᱜᱮ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱨᱮᱢ ᱩᱴᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱟᱨᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱫᱮ ᱥᱟᱜᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱨᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱡᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱭᱜ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱥᱟᱜᱱᱟ ᱛᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱡᱨᱟ ᱥᱟᱜ ᱛᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟ ᱭᱟ ᱡᱮᱱ ᱪᱟᱨᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱦᱮᱱ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱢ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱨᱢᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱡᱨᱮ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱜᱡᱨᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱤᱱᱡᱨᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱡᱨᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚ ᱠᱚᱞᱟ ᱠᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱟᱡᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱜᱮ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱢᱟ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱡᱨᱮ
2: ᱛᱟ ᱪᱤᱥᱩ ᱥᱟᱜᱡᱩᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱪᱤᱥᱩ ᱥᱟᱪᱟᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱᱨᱟᱱᱟ ᱠᱚᱱᱥᱱᱨᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢ ᱭᱚᱱᱨᱮᱞᱟ
1: ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱠᱚᱱᱥᱱᱨᱟᱱ ᱨᱚ ᱟᱹᱱᱤ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱠᱚᱱᱥ ᱪᱤᱜᱤᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩ ᱱᱤᱠ ᱥᱟᱝᱟ ᱪᱟ ᱪᱟᱪᱤᱜᱥᱤᱱ ᱜᱚᱨᱥᱚᱱ ᱡᱮ ᱪᱤᱜᱤᱱᱡᱱᱟ ᱱᱮᱥᱛᱚᱱ ᱪᱩᱝᱟ ᱜᱞᱚ ᱠᱟᱭᱱᱨ ᱱᱮᱥᱛᱚᱱ ᱪᱩᱝᱟ ᱜᱞᱚ ᱠᱟᱭᱱ ᱠᱚᱱᱥ ᱪᱤᱜ ᱫᱮ ᱪᱩᱞᱩ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱚᱱᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱠᱩᱭᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱫᱩ ᱡᱚᱞᱟ ᱪᱟᱱᱫᱚ ᱫᱮᱣᱟᱱ ᱱᱚ
2: ᱡᱮ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤᱱ
1: ᱥᱟᱜᱡᱟᱨᱜᱱᱤᱱ ᱫᱮᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱨᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱢᱵᱟᱨᱮ
2: ᱨᱮᱥᱚᱱᱥᱤᱱ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱢᱵᱟᱭ ᱱᱮ
1: ᱥᱚᱱᱥᱤᱱ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱡᱢᱵᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱛᱮᱜᱮ ᱦᱮᱱᱤ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱠᱷᱨᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱜᱟᱛᱜ ᱪᱤᱛᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱚᱢᱡᱨᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱠᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱩᱭᱞᱚ ᱚᱫᱚᱱ ᱪᱟᱱᱫᱨᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱞᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱱᱥ ᱡᱤᱱᱨᱟ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱛᱩᱝᱠᱩ ᱡᱟᱠᱷᱱᱤ ᱱᱤᱝᱜᱩ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱞᱟ ᱜᱟᱛᱜ ᱡᱜᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱱᱡᱤᱵᱤ ᱞᱤᱡᱚ ᱯᱟᱡᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱥᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱡᱚ ᱛᱩᱝᱠᱩ ᱡᱟᱠᱷᱱᱤ ᱱᱤᱛ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱢᱵᱟᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱟᱜᱱᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱥᱟᱱᱥᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱟᱥ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱭᱤᱱ ᱡᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱚᱞ ᱢᱟᱨᱜ ᱡᱜᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱡᱟᱨ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱜᱟᱛᱜ ᱡᱨᱮ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟᱛᱮᱜᱮ ᱦᱮᱱᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱜᱱᱩᱜᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠᱮ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱨᱟᱢᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟᱨᱟ ᱥᱚᱜᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱡᱩᱝᱜᱨ ᱜᱨᱟ ᱥᱚᱜᱱᱨᱮ ᱨᱟᱫᱟᱠ ᱜᱨᱟ ᱥᱚᱜᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱜᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱛᱜ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱡᱮᱠᱷᱮᱨᱢ ᱵᱟ ᱜᱟᱛᱜ ᱥᱤᱜᱢᱚ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱪᱟᱨᱮᱢ ᱵᱟ ᱜᱟᱛᱜ ᱛᱮᱛᱱᱟᱨᱟ ᱢᱟᱝᱱᱤ ᱛᱚᱢᱪᱤ
2: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱜᱪᱤᱢ ᱡᱤᱨᱥᱤᱱ ᱫᱮᱜ ᱡᱮᱱᱡᱮᱢ ᱵᱟᱡᱤᱠ ᱱᱤᱛᱱᱤ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱜᱟᱝᱠᱷᱨ ᱜ ᱫᱟᱠᱷᱮᱛ ᱪᱷᱢᱚ ᱡᱤᱪᱟᱝ ᱭᱚ
1: ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱡᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱡᱱᱟ ᱱᱟᱨᱝ ᱜᱟᱪᱠᱩᱭᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱭᱚᱜᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱨᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱥᱱᱟᱱᱟᱨᱟ ningu ja ta ni jam man ban itum zu yo nre ta tum zu na ta ranga in jina ara de gi tsag tin de tsag yi ranga ja kharam ba gi dum u gi gat ra ma tho nda da nga shi ja khar ma su nyu wa te ni ranga di nama tsu chin khana ra chom da la tha ma ani ra zo su wa ja ki gi je u ra nga zhi gi nyu te na ranga tsu na ranga dum u gat zu la ya ranga dum zu gi ga yi da te na nge ranga san chen jina da ji gi zi ni jina nge tsag tsag nu gi shi mu ur ka zi gu na ta ni ra ji gi ja ki shi na ka yi da chi gi chi li Kuchora chiga, jake zigunan, chumu zigunan, marg zigunan, digi argini zigunan, chumu zigunan, tsangma chiga shiga shiga, tsangma gi tsuwaan rungu chi laga tangi. Da kuchu injina ra, daur injina, luzga shimu chika, dewa nanga shimu zigunan, luzga gomu chirwaan zhine, anga tumur longi, shiga ga uga chigra rungu. Da tumu zigunan rangi, di matata zigunan ra, tsagjandi chadakshi, marg argini di chadakshi. Jakesh na da tomas chi ta tawrin jina ya ta kesar kindu mugi sagde ga ranga zig tsig yomu tang chu ai shimu ningu jat tham ba ge luch tham ba tsig nare dan da zun jina goma zig jina ma zig ge remu ge khuge dar mu ge jtang ina chu remu kesar de khucha manga ta ge bang ge ta chi zig ko ne te nan jang chu gra yang chen ki pa ning gu tsig sai Norgandan jengu, akchopa jengu, akshau tsarang jengu, gigen zwa jagi gigen na, gigen posh jengu tumu maa zan, mu koli jengu tumu maa zan. Tiani zatang, tanga chukin tumu zili, loch thamba sakita, tozki jepa, nangadan datsarang jo, rangtunga, mi nirja ra, chukchire jeyo. Yara koke chi chunga, mi kong ra tumu zi, sunch thamba ra mazi guna, mi kong ra tumu zi guna. Tata injina ra, ta, tanga injina, dagalaka nishchiku injina ra, арнгэ сачагэ куйна сачагэ цагдэгэ кэцгэлэн тон чгүй мэнү мэргэ жамбагэ цагдэгэ кэтэнлэн тон тэних кэпайна чызгэйна дэ тхо маган шида цамагэн дэ гас шиг тогу кэтэмзрэ
2: жэ жэ та чычу цагдэм дэ цав цонгэна килэ нэрнугла кэни чи юнгугла кэни чи мужэ
1: куинжна тан гоман зэм тэндэ мэшагэ тан гома сор тацо комбагла кэ цагдэн дэ та ригла кэ цокка арнгэ цагнура гэ мэшагэ ара шига сагнуучиг юкваз инстаграмдык таңга инжина да сагжинди ирнги сагна дегалака гинара цгеш хаги машаги зсан жуна малотастыг гэн дандри а луцга инжина шимучо дапхчко гомо чаз жанга жари тргу тамаз инна тара чизран гэ сагнури да чизгна да лека чизлинала дегнинга шим хашин шим бэсэй дега тахшу чижи чилга тан дигина ази нюнхнда ти йоки Дарын гэрэ сагну машаадаг ина зэ нюну гэрэ тамаш чиган нюну ра нэдэ нюну мар сагну инженера нга чуг инженера да тонгаз гсгна чухгүй я жоң гсгна чухгүй радаг гсгна чухгүй да кышынгэ өрнгэ уазд гсгэ өрнгэ ачшгэ гав исхм
2: я чу дему
3: а дему дему
2: аре татын гэн дем сагтан нэв чил чэрэм ю
3: а татын ина нгэндэни а харкым хаглонба тагата чуг чихэ шэжэ Тогда мэр, тогда чара, чего мы анда чучерим?
2: Ре, та тирын дэмтэй нүгэ нэцэгэр чумыз гэрэ, шэртхмэну?
3: Та вчэр мачугжэ мэк, вчэр вак, тандамүгэ дэмтэгэ тугну тугтунгэ, дэйна та тосызун цуна, та тэран анказуна рэнгэхши цун рачэ вак, эвтэцэг жовтан доку, тэ ани та чэг жанбагэ вак, ловжунгэ цак, жанбагэ тунзи тэ ловжунгэ чугэ, коркандамүз бэчэну та
2: Жэ чу няга чэзэми
3: а ngam nyanga chopa serang a ma phang shang chuma shuma divi a tang chu bu shu chi
2: Жэ та чу tang chu bu shu chi ga han chi ke nyamli khang ga zen bar ba
3: Ари ре нямли кынгы гэнзэн бара ин нэр ямачу ди харкым кунсы гэнгэн зэн ба тагата деви тэмэн хамжи нямли кынгы гэнзэн ба а та тагата дэя гэ

0: 这边去年困住不能把前南巴的莫言呢俺连村听东村巴和我先出言我的母住过南巴俺连村听过村巴花不登家言呢但是大切这个年龙登就人满的呢从我讲出年轻坑我给了龙城街耿中三十岁的村言当地的村呢总这个比前南巴习近平个别是了中立过了龙华西比不登比可年日结巴当而这个心疼
1: 코리기송쇼당노치도님치참방가과도시오비남바치십다삼바르갑스치
0: 你是东九日里当你比起你日不认你呢这错让你解释对别人疼大吧说中当大不懂完呢没什么功夫这话当阿蒙日当不能当比阿蒙日让人家来扎西拉自己的中给拍的兄弟所进的这个年当所进的学生真的穷被什么写给把当这错让你解释对别人疼大吧这个当投诉家去了别吧没那么去跟住了当做当跟住了这个跟住了这送进下去了你吃了喝吃不写吧
1: 초대결비건출당 공원은
0: 无论各界你把钱不单比是对为人当大话解决的呢这做个心疼的单浪当啊而家可不言人啊不单顾用们拦着话有了这错让的解是对为人疼大话所中当大不是动物你不得中会拍的兄弟所进的人来热切气但这个浪为人疼大话他得了第马吉沙巴等一会所进等沙巴多呢让你解三比速差结巴当着 삽정영비 대르펜승초비
1: 아르그니라타니먼더종당겔송셰기종회파타종위소진르그니제로르지숑르바당페지그니슬당아자위다르주기익사루샤바당종회르그니제타문익사르툴당아렌탕다키차치도보지익사루샤데르그니제당출당아렌탕다위가당출체르흑동기종회파타종위소진르그니제삼리닝오당아 根据了这酿制南登街西斯电巴当啊而且这让这个粗糠的结尾没这个酿制不当啊而且这个粗糠的结尾第二个酿制不打不的黑金的动物啊中会拍到兄弟所进的这个年纪相对黑金生真巴当啊俺们个日子人真巴卡登策拉个你娃吴电顿拉怎么通切娃腾巴托拉个娃
0: 사르퉁 接触人的节，代表人当大王作为，中共做人就是这个。而今这些巴当啊，杀春节过年，大部分东西玩的节，这娃特殊的一个不晓得。做人杀春的人节，不只是当个，杀春的人节，共不了个啥话，也不了个这个。接触人的节，代表人当大王年，接触作为，学个刚直的，你是吃不了这个。首先，你吃当，俺能学起这个，俺给你听得中。
2: 六零七公斤，两零斤，甘肃就是的。接触人的节，代表人同时大话的，没那么节，能三比多年的等，谁人都接下手都吃不了谁去。回复人格多不很呢？很多没比，而且当用等，六十八七，接触人的节，代表人同时大话，做不中等，大部分动物的内置些的。人家接下手了，回复中间等，不拉没了没稀奇，蒙错东个等，蒙错个吃些去。从西半年人工上班等。
0: 昨天人工总给把当，第二天他不是当，头吃当，三角起来就他不是去。俺们后期三角速特别，俺们那家白当啊，难办，他错别出去呢。接触人的节，代表人同时大话，所以嘛，当了，每个人都是结果呢，我们不是给把当。别个当，吃吃特别，三七节的，结果那么了，更是个单机人，这是什么把当？更是个真的做什么把当？更是个客人当，一人说一遍呢，把当。
1: 更是个日本的俄国党，更是不是给别人一把的，国库的三角的选举。人当大话，更是给矛盾从未你完断不了。第二个不是的，接触从未那么讲的，只有那么讲，六零年个通气党的年轻人就是这个。我这边多把的，只有那么讲，人当初啊，当个党部的总部的些的，差相是不啦？俺那等开我的短剧的些必须是黑着的。 接触人的节，代表人当大会，或者是我们晓得的，历史可说是个这个那么大个，那么的跟提倡的同话的个，这个梦就强大个，我们共一吃么？聪明松下来做，下不去的节，才个人提倡的当多个，接触人的节，代表人当大话的，只有那么节，人能等立顿当个，错位或者是松下吃不着些个，给出去那么的这个把当个，才能做话的个，战术当个，点着的些位。
3: 在过南巴那做个这个这个当个工作些比多呢，做这个人当大部分东西把当个，没那么些没什么当个，再来提为娘做的吃的东西，就做上这个节，代表人当大为，我们下你了三笔花园那三镇节，谁过那做比那等这话当个，忙做个吃不钱比，天气个下节了龙口些的，只有那么些清仓了，连起了个这把当个，只有人来做起了不见吧。 接触了六七八万组的节人们呢，三比光盘突然的个把当个，也是不就人个大数的个做中些，不是跟得了东西。过去不当个，下位一拿做为不就些的，接触人的个节，单位人当大话做中当个，大部分些不是盘头右边，错位个内里当个，接触个节，考虑个吃不着些的，单位人当大位，心里你能跨个的，一个跟了吃把当个，第跟得有把做给。
0: 实际上，吃了十五年半，都不晓得。换句话讲，吃不消，而你，接触了说，十五公斤，实际上嘛，接触人的节，代表人同时大把，说中啥节，盘托他们不晓得去。家常的代理，代表人同时大把，人是真的是跟得东西。接触节多的嘛，拿错呢。接触人的节，代表人同时大把，大部分东边干吃吃瓦当。你那进去多的么，吃的，人同个吃了，我们不晓得。代表人同时大把，等他们下脚了。
4: 我可托把当，代表人同时大把当个，讲个些比啥叫啦，村镇特别是些去。两困难吧，公德层面人把呢，习近平个解释了，中立国的人话些比，不当比可年的这把事体。接触人的个解释，代表人同时大把，说中当，代表东个些把的意见。去年也接碰了大邱几个三级，而这个三等些比产品能收就业。
5: 吃完把地，年终下一。 趁吃了为俺那一等，穿把就是留下瓦当，吃那么等，做吃东西穿把送到年终吧。趁苦的等，趁吃了为俺那一等穿起，是过了年终给。我是人着地，老黑这个气的年终吧。回来那前里疼了送药被，老黑个了同事，你的用过年终瓦当，年终的这个家里老黑的可拉不大东西，千里门那用的特着给。前还用的，今不是老公求人药被。
6: 虽然说可不卡不了东门了，俺老公邱金兵年纪高龄，但中年什么样呢？是刚把俺你什么的没得给。
4: Дэрэг арин шинэ юм би ярьж ихтийси. Хази нууртиний би ярьж үргэлжилсэн.
0: Сэнха нюн цэмдэм. Захчлы цайдан уртан.
4: Си сацулуз на купади. Си лхмай юу на илачэр.
0: Аженур ломшчнын зомжон сама чихсэ махтун.
6: Дуаншмуна зэвчилгэн. Чэзинэ муасайн.
7: Чи цемчил шешин баатар ngachi dokhr sheshe gol echk sentam
3: nyakna ba thondi echk sentam shewi chambi na da chol chiglum nyar da jinzim shi de marigum thanrel je qayang ni ngag da jergi shewa de chol chiglum nyar da jinzin da nga tarp lo tong bi өжигмэл цүндир гонтон лобжун тан лагтэр шепи курушаджи
2: хадангла чондэ ке шигэл жолм тан тургэн менкур ке лалм пуня дан жерм тавшук дан би синжин зэнти цанчун со чонгян ни сани дан хмахун ни цани ге шимжиг лекун бар зота кели ни лейл дан би бар мэрэг сусе мэнцо дан лерик кэн зэчэн ба нам тобхи дан сэмба чигдэ жаба дан лекун сусу дан зэчэн дэ цэн дэ ки занзун тор шан тэнжурм бацум ши хэн Тобхи юцэл дони гакх чэдэ зэлди. Лейл юн самгул чигдан, гонгу цэнма сэнба чиг нямту джэгбу чигдэ дини. Замнэнгтан цобхи чи тушан, ламтхи чи рэнвэй цуул чиглэмэчэн. Цуул чиглэмэчэн баны мэргсусэ вэтхэ намчи тэнжэлэм бэцун шихэн, панцэн ла сусун рогрив шиби, дэрвэджэ нянцэг чиг ян ла. Мэргсусун жуунгдан бэри нямжэ чиге, сонним дамбин дэвшэл чиг дэвэй чиг ян. Цоола чиглэм нянгту дарпэл дэртун на динантэн дибэ тэнжэл тэнжэр дэр тофхэ гэнлэг чэ дэлэм шэдэ. Зэгтэн чэ лэйэр нэв дэбэ нямнюн зачэн дэдэг мэрэг шабэ шэчэг лэглэн чуэдэ нэдэн чэн дэсэн чэг баадан. Цоола чиглэм нянгту ла чонхуа мэрэг чэнтэн цхэбэ нэхэ чэгсэн чэг бэ лэглэн чуэдэ дэрэб чэ охтун бардэн чэг хэ.
3: Цоола чиглэм чэнэн чэбэ. Дэр завэ мэгэ на гамангцур пандуг баадан гамангцэм чэгдэ жэлва. Тэнжэл яркэд вши жүжиэн ла. Дэнэм цуул чиглэм нёртэбэжэ чи жуокул дэнбэй рамдан тэгбу ан яна. Зэгвчэн нэ вэвчу чи варда мэрэб дэмэй чиглэм ба намжи. Дэн жуэнг мэгжуэл яла дэнбэр бзуны. Мэгмэн чиглэм нэ мэгмэн чи чилэн шивэй задун лэгдэб даршан. Ээ цэмтэн чиг ба нэ цайхан дэ бзунрдэ. Шавшин дэ хэр жэнчэлмэй бэр жэлэг дэн. Цайгжэ жэнчэлмэй бэрэм тору дэгхэн. Өрдетэг жэнчэл мэбэр ржавчэлэ. Дэрбэгсар өр сөжин лэгбу ржэнзэм шэна. Мэгмэн шухан ембэй мэжиб самлу ржэнчон шэ баадан. Тунта варзымда гамэн лав дэрчэл жэнбаан. Чи чэвэй сэмжэй емба цэм лав дэнбэрэн зэмба. Дэхэ та нэм цурмэн жэ гамэн цу ngар лэ гтэнсэб дэгтон ваан. Мэрэг сакэл жэ гамэн цу дэн. Пэжи дэвэй сакэл жэ гамэн цу ембэр маачэлэ. Чэцуг жэв шава ян ла. Чавсы чевшауа дэвэй чан ембэй, чэцуг чев дайнлэн сунва ама, яна мэрэг сакэл че мэжи нгонжирушэ ба гаан ерунг. Цангмэй гаманцу шэвэй мтанды нэсэн дэв дайнбэр сунгэй. Гэрчу че тайны гаманцу гачны ембар жэнчунше баадан. Норсу лухтунчэг тал гаманцур гамгсэл чин гансуншэнэй. Цайюл тунхунла чи чевэй панжи топдэнчэг баадан. Ченкэм сунрчувгэ тайла ерэн шцитху дан. Жэйон шцитху, шугди шцитху чигуэнэй, мэнцог нгарли мэн бэр жэнкэм сама саранжигэй. Хуамжур пэжи читайны тунрчил жэр гэмцэнг сарвар жэвсэн дан, нэнжэнг сарвам партэвчигэнэй. Пэжи читэмжилэй, мэнцог нгарли мэн бэр пантусэнжигэй. Га мэнцог лэгжир гэтайны вжуа чэнбэй дуэнгэй дуэмзэн гэжэвнэй. Арэг сусэ мэнцог ла тувнан дан, шчэнтан, өдэрнэн нгарлин зумбу дан, нгарлин гэнсун. Нарвэй ржэмтэл чугбав шэгэй.
2: Цурмуэнэ мэрэг мэнбэйн дэдэл кэлдан, арэгнэй мэнбэу нямжэй кэл ямбэй, мэрэг тэнжэнэ арэг сусэй мэнцхуча сухча айхэн. Цуула чиглэм нянгтува гэнзэм шэна, цэнтанлан жанхундан, бобэй зэйжав жэмбэй, нянгтувча цуншдэгдэй, чунхуа мэрэг чинтэн цубэйн дэхэй штамбэр жэмбэй, гэнжэнг гэнисэ гэрвадан. Мэрэг тэнжэвча яртуна хуэштуна шанчэн сашэн ла, stemmer gende dangsti yakup gesture ke dang yeki chabde de songa dang jirti tant ke dang zevti chongun zegchu sinji ye kim suti ajiri ke mangshang stemmer chenni marg suti chi chi bi semtna alung rgenchen me bir lagburun jwa dang chi zeg bi semti delhi rgenchen me bir jegki chola chigle ma nyangtu ke phansum chobi nangdun dang derub ke ren thang gongdum sheba dang Tung tabla, tsur tabi, zhonghua marga qingtan cobi ndahi yashdambar zhambi, zhildrug lhobsu pandangi bianni, marga tanjil yartun tani sarchim xibi, zhurmu nyamnyong safdan dang tuandag dungki. Zhonghui ya chishchuk songwi jekamargani dang, zhonghui huayun jian zhongkong zelshib jia lorji ergani, marga jia galtsik zhangmur songwi sarji ergani, nyangtub jia jichim nyamchim xibi marga ergani, derib jia nyangtub cunbi, torgang ergani jia jelsang dang darpil dungwa dang. Marg susi muslim chigda dril shang, samba panchang laf dambar ganda dangni. Marg tanjil yartun jie meduwa ngarbiya nambar vjetan jiggi.
3: Dirib saarwi nyartub jie rtokhi langa. Tawlum saarwar ngarliyim tanjil jie rtokhi chenpunko. Chol chiglam nyartub jie mchormun jirig susi magmang jie jimjig chenpo yang dang vjartalien bar galhun jide. Ngazur mpejig saabchan dang tanjil mbarchum jibi nolo chigpo dang. Ye chip tambu zala. Tartanga zim tsolu chiglum nyardu wa jinzim shi bichul gorkub damzin danga kengen rangkiru shi di. Marig sosin zhong danga rjeri nyamdi vtamirig tangsib tagtong wa danga. Ndami dasim lav dini qigimtin jir stawam zhong wa danga. Rzewi rigni lav dini nyesin jemtruk tong wa. Marig sosin mangchuk semri chakab zin tamburum zhivur gandilag tong wa. Pansin rogrim shepi chul nyamda darji gongpulim zhongwa ngondiru shepa. Chachibruji Xi Jinping ji gobi, olabchin chanchangulde nyamda mzirdik dongi sabjirwab ji ji, zhongki ligja tangrib janji, mchorhung liglan ji, rirjong sarwaam zhagi. Nyankan lanji, gongda cangmi nyamba nam chol chiglim nyardu jinsim shidi, marigum tanjali ji qayangnin ngagda jirgi shiwaadi. Chol chiglim nyardu jinsim dang darpa lukdongwi, Өзігімілі цүндір ғуңдың лобжуң даң лағдар шебі көрігені. Шуыны жіпініп да чіпшігіла нянжі, көрігі сонжжібі, нөбжілі донім шебі цәмбі наң шығы жүйелі.
8: Шуынгүг хивша дың тілуң. Ры нелва шибаның рыргынғы сардуң жемады ржекі кепшені ұқты. Сардуң жема тірді неві сағшіге нанцырласы. Sashin dang kangwa mabji lagnin yul. Nyen kan de ngongu shegi na, xamki nangci tiglaag zamnin ki stashib shegi. Chigni rirgungan dengi se chenil tar gisim yungwa. Nyeni rirgunga rashti dang rashtay saagrib loor dambarwa. Ksamni nyen kurki bjagdun galwa am, yangna chung chungi nambi dafjun yungwa. Өжәні әрінгүр чығпі қанвай саңи жігіңла кесім жүңа. Әрңәні қаңдуң тұң ғалғдуң суы қангілі нөвіу шиді сардуң жеме ғыжам жембадың. Кесімні цавлың тұң жаңлуң төшір жөр масыл. Тұңчы тұң чангу чин томалан жердуң жүңа. Яңна чығы нүгбір жерла. Сошчыға Namuni nyenkan zhongxin la darkak ju tabayi na zini nyenkan gu tab, joji xi songam.
9: Cholhun meksul menggugi kela jankil vshidun. Mamang dasi chomra, sakhan, zhongkhan susa meskjun manjongi xivsha zhejuk dang, meskjun xiongkubja rangshub shetang. Mamang kangjuk jie tarlim vjini, rgu shila dhobi meksul menggug taji xivsha natsu ngunjung shini. Уақтыңчы жадығын чаржы зуғы. Алғышы жүгчі мексулу дэнжіғчы қтамбылтың тэншам. Арғудан арғи күнлі мұ қармыр жүй тапа шаги.
0: Құрайығы сонғшчы ұтанға мөвчілі тоңям.
2: Ням күнам ба. Tengdi korayik songchoo dang nochil donim shibi chanbi nang, nga chi chen namla, sa dang nga chu warna, don ngomi wartag jindra yo jibadi jibshel.
3: Sankam tani jang marang la, jankam tani tagkhintani. Zhongguna gola shibi qsaya rikchi zhangbar chi mang wadang, chabja chi chewi rjakab jigin badang. Gola shabwi qsa abja chi chigje zhongkur yola. Dogin torgang na zhongki qsa ya chakung zuo de yinshang. Qsangsim yongla rjakab jiglang dang. Dola rangmi rjakab jiglang. Cormun je damkin na lhigda qchenyang sakil yin. Dardam cormun je qsa ya rikchi zhongbara halim rtong chigdang nivja sinshang. Цогни сакилге ржачун пажирып жылы жыбжыма бымыбжыдан чөвдін сіні. Цормун жывчы жачунып жылы жыбжыма бымыбдін таңы чығыни жтунғыни сымжа ені. Цормун жы ғақунсыз жуына ржачунып шекая на қысайын цогни кілейін бі. Шқуғжыр жы ғанрыр бі бі дамбанды санданы доңи тұғыды шқуғжыр шығы мәре.
2: Сайы цуви гомшила жығына нанғуны зән цуви дерімір зуы ехін. Rgantisil hevzana, azan jenyong tabshambi, dedag sawa mawi saakung se kasi tsulta yongibi, salata bi nyamka lhagda chi. Lu kormur jekma dhagchung kildan zhungu shibi, jekma dhagchung ban, sadang chabi jimpabin zhungbu yin. Golu warga rangshung kalar machin zungga, jekma nagsung ba, danzina jamsu na, dhiji jachigar shil. Lu rara tg nisani sadang chaba, nyongtaryang tg simyib zhiyuol. Nyechir saayi kawa serchim zongni sawadang chabi wartag pachir mi samjali melchi tenzim janchi nishtung jungalini zong saadi songchung tenso jia jindang di sala tashiv chalim shibi sala chabadi kurchona yamchangi bi dondakshik marxel. Thagbar anye machin gangri tangkur niyar ginda tongtumol saayi chuni shzuu yambi chani sala tashiv chalim shibali galchiwan jekim songchub shagi dirxel.
3: Qtansim yongil sakilji qsa uqiyang ngang tsordul tibzi. Marjilji qiang kondum shajir gijani shjienkim jir mangzi yu bari. Qtansim yongil rjakib jiglang rngi sibzig bani zung. Canig tangdang, canig rgang, shenjir juanji jirchung dang. Demin rrja nixu dang, mi tab jir zandai ba. Zatang gnodin jirngi nguanguk chunzin. Ulansa dang, gangrin chiglong songchung ji. Мүв шивағысым саяқ жиғылығы лықтырши еуле. Рзасиев шуғды ғоқыпғы цәлі өвжачи сөтігдің жаңчуң өвжелің бағдың. Цорта мапши күңлі өвжачи өвжайдың жаңчуң жығы жемің тапшын еуле. Малығдан бігін өвжачуң шивабжылы. Рғамси әрәшчі сөтігі әргіче әржемтілің ларсу шуңшаң. Қызуының Сонжунгэ памжи нгонгсилэрэ.
2: Дула рангмуны чунгки нэвжилжи чекмав дэнжиг сонйолдан чекун тонкил шеса гачиши ихэн. Дула рангмияр якубжалан дэмгэ кэл цурмуны дэмгэлжи нэгр захун намдэгжи ниба донпэл гандагшиды. Гансу дэмгэлдан нямдэв сонжунша жирхинанды. Дэкхан мангби нямжилгхи тэм лэгдэрши ихэн. Жэчэн чэми ештэгвэцгэни горшив додэм цунзэн кюн юнла кэпсэчи. Вдагчун сацхив жачадан аригни курсун малг тамбингэн курчул тэбрив шунёла тенгин кэрвэв дагчун баштун чигдэн нивжа арингадан дэкл дэнлэн ба мэнбу шиги лу кормур тэкм чэ тавса дэнбу дансун шихэн топин дивэн мокэв чэ вячун чэчэн штумэр гэв дэнжа панни мокэв цэл чанюм чи абжа чи чиг дэнчун вжэнга чимтор дан тэкм бицэл вжа чи жунга дэнчун нивдэн чимтор сун Вжачи джигжи джанчун жигвдэнчи шэнджир сатан нэдэн ларсу шунгадан. Джингэ намын рангжин нарли пэнцхусэпшэн ихуал. Цурмунд сала сунгчун шагэдэ гангри штанган джомбур сунгчун шэбашг мэнбэр. Цуул дойжилчи чэкун сунгчун дан. Джэкм сунгюл сунгчун шагэдэ имби мэ рири дан джалва дамсу ихуал.
3: Цанцил рухчурлавдэ нэ сунгчун нарли тэхнирвшэнэ. Хцансым жунгил сакэн джунгу мазэлэ. Тана голашыбы қысайы чапчылы чи қжигірділдіңі. Рүгчін дейцілі чи маңхиже сакіл жиынла. Қзансым жоңылыр жақып жығылыңы додым жиже зоғылы ба. Донке цейлам цуына. Қзансым жоңылыр жақып жығылыңыңғы қысатан қалмам нөңруңы. Ки деді қыржи қылы қысауыры хейчіні өлі. Жеріңі намын рамжыны шташып цәлі малығы қапшыны. Зүгіртігі яңмыр нәнзе. Қамарши барчилі қысайы қызғырнен қысауым тонтыбы. Цанцы тухы жиқсаадан арнгенкім оварджи тхы дженеру дан мейрунг. Ngаатуру дэдэх тугуби тавлым ngарли маңбу йотыбжига. Дэрмун штиғынгым тоншан, даркыбын цоғни кілік зуру кэби, Amarshi Barchi, Jamuk Janjir, Dashib Talin Labdimbi, Nazi Ksa Kirchangdang, Chazuji, Peshuk Saurum Tontaba, Donki Tsayv Shajir, Tansi Dokujin, Dakhjuriobi, Songchung Devi, Tignirib Shinyola, Nguanjil Simsir, Ziwa Yobani, Darkub Lagdar, Ziliyo Barjir Yosir.
2: Zangsim Zhongyil Tsakungsi, Sala Malag Rangjinti, Songchung Shabi Lidondi, Dirub Nirjibi, Dingora, རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཐབ ཅིག ལག དར དང སྐུལ འདེད གཏོང བ ནས འགོ ཚེ ཁང ཐབར ཉིས་ཏོང ལོར ཙང སིམ ཇོང ཡི ལ རྒྱལ ཁབ སུང ཅོང དང འཛུགས ཏེ བཟོ ཁོལ ལག དར བྱེད པ དང དེ མིན ཉིས་ཏོང ཇོང ལོར འགོ ཚེ ཁང Saya Tsuni Kla Songchung Shayadi, Ryakov Shalang Shalu Jishchunga Rumzhi Nang, Kyun Yungli Jishti. Rumba Tuhi Jia Songchung Shatav Lakhtarshi Yishwal.
3: Jiyong Jishchunga Rumzhi Ogo, Ksa Songchung Shayadi Dekak Shjangvip Shawashik Mambar, Ngli Dang, Zatang, Jienkam, Canshib, Rdekalib Jiji Stokhi Shigdab Jibi Shukdi Rangzhin Jia Totam Shigri. Songchung Shawayang, Rngirik Songchung Ni, མ་ལག ཉམས་སོ རེ ཇ་ཅི་ལ་ཡོལ ཤིག་ཅིར ཙན་དེ བདང ངོ་ཁབ ཉམས་སོ རང་ངོ་ཤིར གི ཅེ ལ་ཧར་སོ ཅིབ་ཤི བབ་ཅིལ སེ་རིག མམ་ཆོང་ ཤོ ར ཙ་བི ཆ ནེ ལག ཅིབ་ཤི དེ ཁ་སའ་ཡ ཆམ་ཅི ང་ར་དི ཅེབ་ཏན དེ བདང དོང་ཁེ ཅེ གི ཤ་ཅིར ཁ་སའ་ཡ ཅི ཁལ ཅེམང དེ ཚོང་ བ དང དེ ནེ མ་ནམ ཅི ཆེམས ཁ་སའ་ དང ཝར་ དེ ཅེ ཉིར བཞིན དེ ཉམ དེ ནེ ར་ཏ་ཅིབ ཚ་ལེན ཅེ ནེ་བ ཆེར བཞིན བི མ་རིབ ཡིན པར མ་ཚལ ཁསའི རིགས ཆེ ལྷར སོ དང ཆབ ལུ ཤི ཝ ཤིར ངུ ཡོ པ་རི ཅི སེར ཨོན ཅང ཁི ཤ་ཅི རེ ཁསའ དང དིན ཚོགནི ཁལ ལ སོང ཅུང ཤི པི ཨམང བན ཚོ ན ཁསའ དང མ ཐཁནི རིག ཏོང ཨ མན བར ཅེན ཁམ ཝ ཅིམ ཚག པ དང ཚོགནི ཁལ ཆ ཚང སོང ཅུང ཤི ཝ བ ཅལ དེ ཏག ཡང ཁང རྒྱ ཆེ བི རང ཤུང ཐང གུལ ད རང ངང གན ཚོ ཨ རོ དབ ཅིག ནི མི རིག ཅེ རེ ཁལ དང ཨོ དེ ཐང གུ ཝ ར དག རྒྱན ཆུང ཤ ཅན ད ན ཁལ ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ མི ཐབ ལ དེ ནི ཐག གི སུ ཅུང ཤེ པ ཚན རིག ཤིམ ཅིག ཏ ཤུ ཚ ལན དང དེ མན ར ཐང ཤེ ཅན ཅི ཇོང དར ཅི ལག ཅལ མ ལག ཐེ ཚང དམ པི ས ཐ ཡ ལང ཤོ ཅེ ཐུང མ ཐག གི དེ དང པོ ཉལ ལ ཚན དར ཤེ ཐ པ ཤུང ལང ཤོ ཅེ ལ རོ རམ ཤེ པི རམ ཆོལ ག ཁ ཁ མང པོ ཆ ཤུང མ ཚང མ ར ཡ ཆི ཅི ཁང ཡི ཤོལ ལང ཤོ ཅེ ཤ པ དེ སོ ཅུ བ སོ ཕལ ཤ དེ ནི ཅི ལུ མང པོ ཕེ ཅི དང བ བཅལ ར ཐང དེ མེ པ ཤེ ཤ དང དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ
3: ཉེས་ཏུང ཅབ་དན ལུར སོར་ཅུབ སོར་པལ དེགནེ་ཙ ཁ་པར་ཤིགམ ཇོར་ཤང ཤ་ཨུར་ཅིར་བི ཁ་སའ་ཤིག ལ་རོགཅུབཤེ གིཅིན་དེག དེར་མུན དཀ་ནེ་རམེ ཇེམོ་པོ་པི ཁ་སལ སོར་ཅུབཤེ མ་མ་ཉུང ཁོང་ཅིལ་ཅ་པ་ཚང མ་ཁ་སའ་བཅིགེམ་བི མེ་ཅུན ཚ་བཅིན་པོ་པ་ ཧ་ཅང་ཉུང ཁ་བཏར་བཅིགེམ་མ་ཁང་ཏ་ཏུང་ཅིགེམ་པ་དང རེ་ཅིཚུགཅིག་ལ་ནག་ཅེ་མ་མ་ཅུབཤེ་པི ལག་ཅིལ་ཡང་ཅུང་ཨར་ཅིལ་ཡེམ་བི ཅིར་ཏར་ཅུབཅིམན་དང སོར་ཅུབ ལག་ཅིབ ཇོང་ཐམན ལ ཚང་མི ཚེམ ནག་དང་ཅུལ་མེལ ཁོ་ཤིན ཕུགུབ ཤ་ཅིར ཁ་པར་དེ སོར་ཅུབ སོར་པལ དེགནི ལབ་དང་སམ་བི ཁོ་ཅི གང་ཁར་གི་སེར ཉ་ཁོ་ནམ་པ་ དེ ཚུགག་གང་གི ཐང་དི གང་ཅུང སེར་སམ ལེན་ཅན ནག་དོང་ཅམ་དན་ཉི་ཇོ་གོ ལེན་ཅན་དག་ ཟོམ་རིག པ ཁ་ཨུར་ན ཟོ་དང་ར ཟོམ་རིང གང་ཁར་བ ཟོ་ནམ ཚེར་ང་ དང་ ཁ་བ་ཏན་ཇ ཚོམུར་ཅིལ ཏ་ར་ཁལ་བ དུར་ཅི ཚེར་ང་ ཅེཅུབ ཏ་ར་ཁལ་བ ཨང་ཅག ཚེར་ང་ དང་ ཟོ་ནམ རིན་ཅན་གནི ཡེན
10: ཁ་ཨུ་སེན་ཅོ་དང་ཁ་བཏན་ཅ་ནི་གི་ཆེ་ཆེ་ཁ་ཡིན་ན་ཏ་ནི་བེ་ཅིན་ཅེ་དེ་སུལ་བ་ཅེ་གནི་ཡིན་ Dormin war kala long tinge di tog sarngir.
11: Nyang khnan ba che chudi mu. Derang na chir si ga ni tung ni zhe lu da dam bi chi ni ge dang ja chi ge da zhe bi chi zhe zhe. Wo chi ge da zhe bi chi zhong a yin la za lu ba ri. Shu ni tang di di tog sarngir len chen la san ba ga sa she. Dadam bi chi ni ri jil nyin jang ha zhe. Jakob Chu Shi Xi Jinping gi Beijing mamang chu khang che mi chom chin shang ma ri zai gu di de Zhongguo re ye dun cham zhe nang wer pe bi Slovakia san zhen pe li ge li ni la sma shi nam de gu mu chi thang chin de tem zhe me ri ju thang ni ri chi ge pe li ge li ni ye cham zhe pe bi ru la Zhongguo re do bi zhong chu che mo dang san zhen de zhong zhe ting ge zhu ren su yo Zhong gong zhong yang cha zhi ju ye yun 中央石顿社委委员韩坑的主任王义苏格斯人在国的时我们红俄罗齐日克基斯洛瓦克等中国家克尼杰杰了准佩里格里尼以习近平的佩布如果中国门门争住了么个杂政日克了这些呢亚克尼杰尊尊基杂政日克格的斯特拉这些呢佩里格里尼以习近平的单设的人家拉杰顿参政能瓦的 格普辛在古吉斯主席习近平给深圳的佩里格里尼等这么能习近平给单顿斯洛瓦克呢中国萨尔瓦等深圳人这外子个把青海为亚克吉吉黑马等中国等斯洛瓦克在此一等塞尼东尼日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 中国书记斯洛瓦克书记等人的盘子的增长等盘子的一起燃油泥盆但冷节日没了几天中式塔基周边这把子呢这可能你的门门了第二季了二月六八真的有了

야나 청국지 쪽서 국내에 초성막은 냠기 도리지마 총총 담어 영숨게 능록이 야라 성기 쓸고 넘실은 해모즈가 로뇽이 너리라 야디나 참더니 영 아직은 등잖아 조보 총총치 아 데른 거르비 까르콩게 참바 청문데게 능아 아다 거르바 더위 좋아즈 고드기요 쓸고노다 좋아 치모즈기 니나 던돌이 정말 레르기요 나 트트기요 치마레 디나 토므르 아직 Дэрэн гэргбий гар хүнгэ цамба чунгандаг нэнга Аман зэнми вглиб шхба сэргонуг Рэгба дэрджиуг джуанда Чупо чунг-чунгцу джэджу ел Я чупо чунг-чунгци Рэгба чарцы нэ зунга Нава шту лах кчигнюнгу Ама джуми лэншхи юнуг Вглиб гэджуада хачэнгэ симгэ сэгуг Ди... Стенгэ ти чинта амаду маг лэншг ио ног вглэбэнд чупо чунг-чунг цэнма сажу хачэнгэ гаг. Амаду ми вглэбгэ нэ шчиг цэ гона дэцэл гарча сэмчэ гог. Ланга нэнга тэн шчига вглэбэ гэнэ маштг мэхэнг. Я, ты юна, углим хсым шыгды цигона, ты су чимыз гогы? Я, кунны ешесін бастыр, углим хчик ни цигона, ты су карча сымчы гогы тасырга. Да, ты еш дир юна, пар ты су гы, карма ганита гожыры. Я чупо чунг-чунг-чи сэу хэнюнгу. Рэчара, ама джуйма хэнтэн цэнмазгэн нугэ шчэнгэ. Дэцэл, гарма чигэдэн гарча сэмчэн маштуг мэгу гэдэ сэрэя. Я чичин дэн джамна мэгэ вэглэв дэх сэмку чэй шэгэдэн зэг. Я тупо чунг-чунг-чи, дэрэн ачиг дэнуг рэгбадарви джуад зауз акута. Я лургоби тупо чунг-чунг-чи, намхи штула нюнгу ачиг янгчир тэнсиганч. Ама джумаг вглибг нги шчиг цигуна дэцэл гарча сэмчигуг. Рэчара ама джумаг лангаг нэнга Тэнгэрчэгэ вэглэв гэнэй маштху мэхунг. Дэ юна вэглэв хсэм шэгдэй цэ гуна дэ цэл чэмуз гуджэрэл. Вэглэв шэгэнэй цэ гуна дэ цэл гарча сэмчэ гугэта сэргуга. Дэ ешчэр юна да... Пачир дицул карма гани гожире. Рила. Ричара ама джума хинтан зангмазгин нугарченгэ. Углив хсым шыгэй цэргварды дицул карма чигдан гарча сэмчим мартугу магузг. Дэна джубо чунг-чунг цэй санлу тунда ми чий углив тасым кошгадан нарэй.

татар кыбыз ути сонахши де хама анамчдычын хама кирбчын хама арквачын тырки кыргыша ичоң тыптызу халени та мула каназу хевлыңни та муга нештин ёк ти дана рынги чымчыңна тонда да югында хи ёкку секунда чекона гергин гыпче кунугу кармараш гамди чыңчын арым чыңчын гы дели сүңдали да кыргыш гамди да тук сандылыг намдыли дели чымчыңгына тондыңнара тырңар жиңги хобжага гыргылым намзынга ота койчати хобжати анди лифчати олозун яралун жиши нигшизи гыргылым чыңчыңгым та делин жогону тумузгена Hamarang rangam tsundu shichinara tarkibuzu ta lorubur gipchigib zhigitani ta tarkibka hama mang chiyazgam tsundu shichina tsangma kirga lishkazga shikunu litsig lishigzgan jogumeyna zi yonu mara taga rangam tsundu shichinaga riglamzika yoni deli yonu gu rinang wata raftu wata chimuzgiri taga shayit zon tsundu shichinara yar gannam tangu shira ranga chimtsangna tondana shichirna chimtsangzga chimsuzgira riglamzika yoguna lindara yang riglamta chichi kasagiyatika lhobratang chanjawa yana taitang tibzinga kirga nanan tigitigita yinjuga zamnan ta yina yindana мэнджи гэсэ коннотэг аранги сим тулавай чэмцэнгэ коргэ дан жижи лобу чэмсул дан жижи гэян рамжинга намбатэн жогөх ян хамалалам сону шечина ота чэмсэнгэ тондона да кэргэ даркэ гэшэй онра шэнара ва гэшэлара нэнгэ мэк шэнан тагэра мэк да гэ тондгна ба на чхтэм гона рынар чэ гэ дэлэран а тон тэнэн тэнгэ жиг чангтоннан тонгэ жиг рэ нигна нэк гэ жиг Chizgiyan rong yekib chigi dali ti chugun timi ngar jayina tangnu min tu chi kayang rong zingi chimsu ka nambaz gmara. Tugu yang uchu gangla gangtsum gu warzgini hara marda sara marda ni tsotang ramba gu. Khani izgi zanju tada gachin bori la. Tugu tumu gishan chaitang rambaz gu yongju dar kamuri ra gangtar gangla gangtsum gu rungu webtugunda tu goyang jigar jilin tangsab zgi yongju ra. Chimtsang gu koryingda ni shayinda ngang jigar lola wawi dejjigin jem chigi. Шайдин кэг шчэнэн гэ сурвата канла кансмэри юм тавжута да гачин буш тани та гэргэн гэ шакно чу чэмцэн толсуу гэ нэртэн коргэн дэ муз гэртэн ни хамазун рангла канан зэмжаавну аржентэн гэ шаа чу ба нэм баз гэ на кэргэ рангтэн най най дургу юка юндэн зэ зэнсэз гэ лака на юна кэргэ гэртэн най юу толв гэ зэ дэли зэ лэгш та мангэ гэ юну тэв жингэ рангтэн гэ тэвчэр на дур жэз гэ на дур тэв гэ та жута да гачин бу лэнжара Та моан згинара канла кансымга рынга чимцанара рынга вебтгэдэ ёсанита чи зэмэтэп кэта жур качазг шертэн энэ чук шаваз гэрфтэн энэ чук рынга кэргэ шава нам жир кантан кансгла канера те лэди рам зинги шайити вагчх зам узун жок ёну гэртэнни чи зэгэри язэб ён жута качин чи Yaadani darta adirangil eetsin di chanbaadang bu loozoon ki jishyalang chanchoon dheb jadee chu daatang yaadang gongsang arkaab ga daa loomi beenjig leetang taag jiga yezib yi go saandamu karga xifshaa jadrugzrangabzin ga kaabdaazig dang hutan dee derangil dechilogchigirangil hurin jirgil eetsin da yang disul karma maangbu yoog meenig an yarkab damuzgiri deedang na chena ba yang chanbaag niwa loorin rambia danga anda derang rambaa ga gobdiga mayin na yil daga loorin rambia danga chanbaan dee nang ashig jisir gu nundi karga rewa yiyo nundi jabdig yo na tamchila гонтх шинэ гин тэг тэнгэр жимаг лэцэн динэн аркэлэм жили тэнгэр жимаг лэцэн динэн ашигжу гавсэйн дин один чонита ганна катэрэн гэ лэцэн димжигэн тэр ревазэн дон гэ юуно чу лобтгын амбан чон шэчина дарын гэ лобтаг гэ коригэн дэни жали чимцэн гэ коригэн дэ тондон зэг чимцэн гэ коригэн дэ тонтон би чу чэ цугам дэнди шэк гүн гэ нэркэв зэрэ яннэр тэни чэ цугам дэнди тон шурда дила канаян кэр гэ тондг гамманс гэ юунэр та лгэни лантур гэ шава гамманс гэ чу рангжинг сиго нуг варкапта музрити танавчи цун джинжи тантам би рангара язб юнго нума цик хамагара текрг джемди ломк тангжик качара кабда лофтун дан зафтли чуд гачинд тани та сканзган жого на кргм нин джинжи ранди ла канер хамагара рангжинг чиг цун зинзина тритара янтазу язб егу чуд гачинд кона гергим шекну чуд тарк лобрара тму масун ачи лобшли жого канана янаранг каянар зара тму нана чи топтан жого мелача чуг гана лека гана бана чуг гарумзга шикуну тму инжина тму гырцва сун дали ян чиг жака чанкара яна чиг кри канчара тму кырг гагыр сансын гы тонита сиги хырчин тебюну тму г анисли ёк сикока зу лумар камсун шичина тарк гергинг
kata lhobzo nyani ta lipsiab di jikam toa mafti di kuti cho namba, chi namba shiga lhojung ga nong hikza chibu zu yoko chiri. Di tana yang damu gom rindi gichu ni oor chiga ya soga ya ta shiga gondab shay namika nabzar namika rang suni rang jiga sholi tindali jiga gormuri za tibshirang kuri rang jiga sanandu nung tonandu nung gondandu nung gondako ta jir chiga gondor shi ta mozu khara khara jiri jiri ga anirkub ka diwa zina choko yang anirkub ka chuchi karga anikashita artang zika ta mozu zan song nung mahto ko Tanar jizg menu da hamazu jira da shali masar jizg pachir yu jiri samg. Daga yang ringa arnangash gamdi da ringa kartan rub zang rab zang sab jansa ringa khani ring nevji zadag zunang narinda tanda tabi kirgan. Ertanda yu jiri titanda daga pansingam rindi gwaar dana xigi rindi gangalga gangayaga yonju da gachindi. Jirgada muzgina taag jigda ngambi chab jirtanda chenjara ringa kirga lobjan juju ra lomjum gub jirim daga kirgan. Danam yuqo wuta Kuchujugi ninkara, dejigi yobzartongjugi ninkata yonugis jengi, ta girgi nambagarandagi rewaagi tsata jikshia gono tibzinti. Yadani gantar derangi thorin jirki leitsingi thosun ki jishalangi tsambandabjili dali ichu ta lhotog nambaga kirgib. Dejigi leitangi tani ta khibshar chichogdong shorda chi namba, rewaata yang nanda dunu yonara lhotog namba, azarjigatangni chimdag namba, tamchikugi jigi yilazibu yonjugi la yangfjir, shtang nunzigi na yin nyantagbani. Gwaadin chisi chi nambaga kirgib shawanda tamchiku kabzi mana donziga lagtogachiu yonju. Yadnaam, jingti titulah karma tongtonggan di nangag lwa dorji tserangla suqaag nyamdin chini yangshkirin bagja janshong sikunugu glayangdag njerkir nyamu tang lantirang titulah jirang galhorin jirkele cinda donsamjog ju yel.

Я тогда на балова дорджи церинг рагма сэрчин цониги нямленг донден датан сёрта тирнг тичу сэрнг лецин дихтон цум дагын жогжуй лецин дим донзум бараш цум жиг банчим рума тан цум жинган кирва тар жап жа кихтар кылва шилу чичу тар кылва гантык церинг рап сонум рен чимчиген мачу хорин жиркэ лецин далах самбар нянтык бани квачин чисинэгин тани шуни мэмтэ дэ жачи нямкын намбин чун цонгун буркулу лонгчинг лецин нгзэн тглах самбар гавсэш тангар жимэ лецин нгацо янгчирин жил тавдэ муси жогнамба

0: ta chhanjug jina chugun da ga tash kam khazo serje ta ti hanin jina ra ta shig thonji mung ta thonji mung ta chug marchir kore na chug ta ndi hanin chu chakr zungun da ga chugun da ga arung cha gish kore na chug ta ni chakr zungun da ga na yang талу ништо не хцарнга гло сарзой ну томуга чугандага торганга штамчу кыныг сени яң домуга кыныгз гилио данга чу чыккыр зунга яң сагниндага яң да яң томуз гилио дан дозойнчина яң торгангандага кыныг дозойнчинара яң чуга тунна липхоранди хшига вдени нанар джинчата мени яң нана карара тара мени яң домуга тонжи яң чапрва томуз черма ё дати ханинара чун торганга яң ран сагнига чуга хшига яң варандага ña tu sir jime ke yang damura yang kangmang zik chirang loka ta thonji manga chirang loka ta ri ri jin ta nga rang ge na ra yang chi nyang ra ta shal mkhin ni ta mo zgra ta nga rang ge chirang nu na ta kho ka nor jin sang ga chu ga rang ge khse ga thonji ta arnam chirang yo ta logur karnam rang ge sagni ni ta nu rang ge zghnu nda ga logur karnam chirang yo ta ta mo zgri kho ka nor jin ge nyam li khang dab zgi da li long khrip cha thamban gor zgi ta talo ni wali khsar ka ta kha nor jing ka nam tang je wali da de chqur zung sag ni ga thon ji ir ka ta jalam ga chab jig yinu jalam ni da a chu ta war ka thar tung se ko nu ti lam na zung go nu ta nga rang ge yin chqur zung ga thon ji ir ka ta chab jig yinu kho kha nor jing ga nam tang phten ni da li ta jalam ga da ga chqur zung ga sag ni ga thon ji ir ka chab jig yinu nga rang ge yin ta динн гэр анга аринг ганкэр аринги на тун маус иргэнэр да та хака норжинг нэмд гаринги на талуй на да ди нямди канди на ши танди талуй не вли дага тартун кынг нэни на да аринг сагни гэ тонзин дэр ка чавж гэ чунд гаринг ганкэри аринг тай ю та тамс гэ
1: жэ жэ чэчу нямли канди домби жэгэ намы чэмс гэнэр чэнэр
0: nga chu nyamli khang ge ja chenre ta samu zo in jina chu ndo ge logur ke samu ndo deb ko ndo ge samu ina ta phachir nyamli khang de na ta samu chhat mu yo se ko ka samu ge ja chun samu chhat mu deb ko nar nyamli khang ga tamo yin nare ta ti ani xhi ga nyamli khang de xhi ge jax xhi ge chenre ta ndi nong da na xhi ge cha cha ser ji me ka ta ndo mo ndo xhi ge ma yo nare ta ta rung ge ra yang nyamli khang ge nong ge yang da mo ndo yang chi ge sa u to ku zu shan me xhi ge ta yang chen chenre ta ndo zu ge da li long khu cha tham ban gor son ta mo zu ge
1: ji ji ta ti rung da ni dem ten yir yo na ta chi su nam da son nu ge ni chen chi mo ji
0: ta ti rung de in jem po li de yong na нам цонугла канира хшиг шаг дин чохшиг вак жуг ярмирни так шиг вак инде та жыны мыңдары дин чонде вак нам гла канира терншин тасын юнгда дин чи хшиг ямсын зы цунта хшиг шаг вак хшиг чабжыга ямсын сунта дандога ина чугандога нэнэ жаюн хшиг вак гочна ба инде шанчэрэн бай жаюнрэн бай тани кылрэн бай орзунрэн бай ира так хшиг мыңа юн эфти хшиг гавс чип топта хшиг чабжыга чип сунта
1: жэ жэ та тир гинт кеше логор гэн хамдын дэвкор тацу сагны нам өрөнгө саны кыруна дэвконарела
0: аре ре ре танд дэвкону сагны на да чыккыр зунгын а кунга чуга та хоках сержунгын мог танди чунсун девас экону андонан дэвконар тандога на танд не та нана вшану инар тари кыргы саг та кавгинар ачум тан томи лахшиг очун тоцик лахшанаян сагм тоцра дерахшиг торгын гсайну динчо тан доге ната савни нара та очун дога логур кынын нера та логур логжиг сеназ гра кирге логур аргым логур деш нака мынгым дин нан иран торгын г кирге логжиг чангуш корва та енер логжигин до кирге чамуз генер жина ян дога на логжигинде очу зыгы юна чыгын жо жина та кирге гайын бил тара мекра ян гайын да шимнар дин чота ачунде сама джой онши дин чо ачута кори чисе кокатан кори рантап чина дин чо гайин дин на тоа мену а анжо гайшцэг ма чхну та ти хани ачугнда го та кори ранди ихшиг дуга игну дин чо сина хшиг ачунда го лимпон дену а та кирге тамуз генш
1: жи жи та чуинжна та таг норжин гэ логор гэнэмд шэрцэн ичүг лекан дэл игор тасу су шаншин шинэнг рэ дэ цама ката кунэрэла чокэр зонтон дэни солу кэлэс кэ нэнг дэ катал дэл зонг
0: ཁྱི
1: རེ དེན ཅིག ད ཐང གི འདེམ སོང དེ ཐོན ན ད ཁྱི ཚོ ཅིག ཉམ ལེ གི ཡིག ཆ གོ ལེ ཉམ ལེ ཡེས ན ད མོ གི གན རོ ན ཐ ཐ ཨ
0: ད མོ ར མང ཐ ཐ ཉམ ལེ ཁང གི ན ཤི གི ཝ ཁ གབ སོ ཤི གི མང ཐོ ད ད སར ཨོ ཤུང ཨ ཆོ ཝ ཁ ཉམ ཅལི ཡ སེ ཁོ ན ཝ ཁ ད ཤི གི ཐོར གང གི ལོགར ཁ ནམ ད ཤི གི ཡམ ཅིང ན སེ ཁོ ན ཤི གི ཝ ཁ ད མོ ར ཤ གམ ཅན མང ཨ ད
1: རེ ད ཁྱི ཕྱི མཉམ ལས ཁང དག ད ནམ ལས གྱུ གི ཧན ཆ ན གཞན པ ལས གོ ནར
0: ང ཆུ མཉམ ལས ཁང གི ད ནམ གི ཧན ནི ད དང ཅང ཅང ལི མེ མེ ཏ ད མ ང ན རང གི ས ནི གི ཐོན ཅི རིག ག ད ཆ ཁང ཅོ ཅིན ད ཤོ ཨོ མ ཟོ སེར ཅི མེ ག ད ཆུ རང གི ནོར ཤ ཏག མ ཝ སེར ཅི མེ ག ད ད གང ལ གང གི ད རང གི ས ནི གི ཐོན ཅི རིག ག ཚང མ ཝ ང ཅི གི ཝ ག ཅི གི ཧ ནི ཝ ཅི ཨ ཝ སེ ག ཡོ
1: རེ རེ རེ ཁྱོ རང གི ཚང ན ད ལོགར གི ནམ ཇམ པ ར ད ᱥᱟᱪᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱱᱫᱢ ᱨᱟ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱜᱚᱨ ᱜᱟᱱᱫᱢ ᱫᱟᱹᱧᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱢᱫᱤᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱟᱥᱟᱢᱟᱨ ᱪᱤᱠᱥᱮ ᱩᱠᱟ ᱛᱤᱜᱱᱟᱥ ᱠᱤᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟ ᱫᱚᱱᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜ ᱮᱠᱚ
0: ᱛᱟᱥ ᱠᱤᱱᱫᱨᱚ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱣᱟᱠ ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱱᱚᱨᱡᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱢᱥᱟ ᱥᱟᱜ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱣᱟᱠ ᱞᱟᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱᱛᱟᱝ ᱱᱟᱡ ᱠᱟ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱡ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱭᱟᱝᱜ ᱥᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱭᱟᱝᱨᱟ ᱭᱟᱝᱜ ᱧᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱩᱣᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱟᱢᱟᱨ ᱜᱩᱱ ᱡᱩᱣᱟ ᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱪᱟᱭ ᱭᱩᱱᱤ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱱᱚᱨᱡᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱡ ᱠᱟ ᱢᱚ ᱠᱷᱤᱱᱟᱡ ᱠᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱥᱟᱨᱟ ᱪᱟᱭ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱠᱷᱤ
1: ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱞᱤᱡᱚ ᱟᱥᱢᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮᱢᱟ ᱤᱱᱨᱮᱞᱟ
0: རེ རེ རེ ད ལི ཟོ ཨ ཚང མ ཟོ ད ག ཏ ཡང རེ ད རྡི ཡོན ག དེ མ ཟོ སེར ཇེ མེ ག ཡང ད མ ཡོན ཤི ད དེ མ ཡང ཅི ག ཆ སེར གོན ཏ ཇོ ག ཡར མ ར ད ལི ཤ ག ལི ག ར ན ད ཁོང ག ཐ ར ར ཏ ཡང ཇོ མ ཐ ན ཡང ད མ ཡོ ཁ ཟེ ད ཅ ང གུ ཏ སར ན ང བལ ང ད ལི ཨ མ ཤི ག ཡང ད མ ཏ ལི ག ཇི ག ད ལི ད ཡང ད ཡོ ན ཤ
1: ཡ ཡ ད ར ང ང ཆ ན ད ཏ ལ ཡ ན ཐ ཅི ཤི ཤ
0: ཡ ཡ ག ཏ ཅིན ཆེ ག ཏ ཅིན ཆེ
1: ཡ ཆུ དེ མ
2: དེ མ
1: tātō ndēmsō kōtōngā tsōngzī chīsī kērī yōng yō?
2: tātō ngā ndēmsō kōtōngā jī nā ngā chū gā zōng lā nīn chāng tēn chī nā gā chī dū chī gā zōng lā tā gā gō chāng gā shōng dē ngā chī gō rī chāng yōng
1: rē, kī chū zōng lā nīn chāng dā kī chū gōng sī gāng gā yēn nā rī?
2: ngā chū zōng lā nīn chāng dā tā wā zōng jī nā sā nīn jī nā chū dā tsū lū kā māng zōng nā wā nā rī tāng chū dā kī līn dā tā wā zōng jī nā nyā shī tōng juzhul lo sarta tuan dhamma zhigri. Da dhar kondiga yungna nga chuga da lini zhuun dhanzhu ninchang dhari, zhungla ninchang. Da yanchang da nga chuga gochang di dhawa zhungzina nga chi nyashtung nikh zasan lo sarta tuan dhamma zhigri.
1: Re re, kyu nyanga che zhigri?
2: Nga nyanga dhoma che zhigri.
1: Zhungla ninchang markang sayo gongsi ga shing ganzinba ra?
2: Yin, nga shing ganzinba ya. Da mtsika nga ringa zhungzina zhōnglā nīngchāng dhīga jīnzhīng bāzhuā yī. Tā ngā chū zhōnglā nīngchāng tāwūn dhī chōnzhī na nyokhtōng nīkhtāsīng gā dhā nyōgā gā nāng dhī dhā shāngchē rīmbā gā ngīw mā yī bērgī nī khāzhī gā gōng tōg sī chō rīng tō mō sī shī.
1: Rī rī, zhōnglā nīngchāng dhī yī na chū rīng gā chīm jī gā ngī tī nī jīnzhī yī nō tō mō sī gā sī gō kā?
2: Rī rī rī, jīnzhī nī ngā chū dhā zhōnglā nīngchāng jī na chīm jī gā jīnzhī yī nō mō sī rī. Tī gī na ngā rī gā ngā rā ngā tsōm zhī na tān dā nīn chāng dā gā jīn zhīn bā zhuā ngā yīn zhī na lā shāng qiān rīm bā gāng dā ngī wū mā yīn bī rī gā nī khā shā gāng dā jīn zhīn bā dī gā jā lā sōng dā mū sī
1: Arī, tā lō tsī gā kī chū zhōng lā nīn chāng dā tuan kī lī nā gā tsā rī nā mū shī mū sī gā nā?
2: tā ngā chū zhōng lā nīn chāng dā wā tsōm zhī na lō tsī gā tā tūn chī gā jā lā nī khā dā mū sī gā shī tā wā chāng dā wā tsōm zhī na tūn sī gā lā chī gā chī dā mū sī gā shī dā mū sī gā chī gā tūn gā
1: Arī, shir tsōng gā tsā rī nā mū shī mū sī?
2: Shirtsungu tsani shali yungna nga chu da zhungla ninchang dada gundai chonchina da lu la mga ngor sumdari. Di lu mga digi nga nga chi, zu chizgi nga nga chi thomzing daga jirpi dada gundai suwa zhungde zhungga jenga da katsang dara nga zhina pechirzga da shimkura Хунжугжина тансгэ нитгна синхронигун мөнгө томск жирэн томск да гочхан тава сонжнала ниртон них цаасан лгон диг ngachi да тангайжна лусмэн гурмэк лусм бондина ngachi хцу тонзиг жирпин дэтгэн дэсу зонг чэнг кацан тарган дэ тава сонжна ян цонли шун дэ сиг бэрт тони сиг шанин томск
1: жи та чис сонла нэчэн дэ сонжна та

아리슨진 푸징기 어르시 선진 푸징기 지니르 등년과

杨杂七点比年困住不难吧但是他却这个也是没个为牺牲门神班的从我们的种种年轻坑我给了农村个玩农村就婆娘个他同年参见咱们的是个从扎起等工作下三库几个出发时候的东南子营却这个年龄的六七个过这个月的那种不难把个样提供个他同个年轻的一点等啊东南的盘城那六七个三那我出他同坑个卡不认证 特格不登记，这个是你个生的哪样当？特格不登记，这个是你个生的哪个？特格不登记，这个是你个哪个生？特格格能得卡不容易，不，是干些事。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱨᱡᱤ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱢᱠᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱥᱮᱨᱜᱩᱱ ᱜᱚᱫᱚᱱ ᱱᱮᱱᱫᱮ ᱥᱟᱡᱜᱟᱞᱤᱠ ᱪᱤᱠ

야 쪽부난 바티나 참드니 나치 냠치게 가성 자키라 곤초 잡 삼쿠지게 초파서 거누가 동네 냠문데 센신나 주일

야다드

Yeah,

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванун дмра. Ванун чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

야다드치친당괴

Тэрэн лорхэн жанжиуг жуанды жуа шка музгэн жирэла, жуа лха музгэн жирэ. Я татагэ ханчэнэ ташкэвэн жина жупо чунчунг цорэнг жэнчин пама тэн нямдэ яннэнг гонсэн арэу гэйо нуг дэцэм мэшчэ бозгэр. Я тэна дэцэмдэг нэгайэн Chupo chung chung tso tang, chupo chung chung tso pama namji nyam to na chung shi pir gatsi linchin la do nang tang tekir shek yu jir samga tina derang garg pih gar kong chanpa chung dag nang pami huishtan shi pi chi zungwe thobso yin se ni cham tsang thosi tak hivsha tong shi yin chen nam bar nyam shil shia jay yin Я на чинг урчи жгцо дина дэрэнг залх бэнинг на чинг шибэр гацл тасан нэн цэн дурдиг гуни ngurchul shina nangdun damuzgri. Чобо чинг чинг цог локатан ацамг

0: 알아래
1: 젠 게르겐 바진 라래
0: 넌 허위 텐텐 알아래
1: 족보 천사터 제초 나초시 비가 틀렌진저 조기 드린진전

རབ ཟ པ ཕ བའི རྒྱན ཆ ཡིན

Я тогнаба тена теренг лисэндэ гэчи тхумин цамжи лгати ламан дгмо гэлэнби хэн чису цума манда гэсэни амалзгин амалдэн камгуми лисэн хасин тин чэня кэнтэ гусэкэрин дулстарт тэргунг лисэн акотисиу тена варкэн дэн лисэн та тун кэн лисэн кэнжэ жогомена гаци тису дамзэсини ламан дгмо гэлэнби алэркэн нямунди нямгэрунгзил

0: yani dali mercury shei chura marab jitu ai dali shel di sa shi yi o ta te jina ta ta lobra te gi mar ko tu gi no ge ta ta yar nung ka pon de gi chim dog nam ba tong shei gi war ku te pan sang ge kan dim ji gi chai nan ra gi shei gi din jak ka chai nan ra shei gi ku ku thob jong ku chwa gi ni te nan ra gi shok pon thani chim ri ze kwa zin jong ji ran dur chi ge tom zur ya
1: re re re gan la ka tu tra shi de rang ge le chin dab ji te ja chi a ta lob jong nam ba Toma namba ga datang ga yanang ga gongsang shikam daga ligib deynjig tang, simgib deytang, dab deynjig deytang ga hivshab zina chukunda ga yazib shi igu saz ga korz ga kapta yong ta daga jachi chimdag nambang sunu shi jina rang terang ga leitsin datang vjitdi rang rang gara yila matin ni, laga manchung ni tamu ga tondag gangmang zga ji kaksara di luksara gangmang zga yu, hili yujiri, doli yujiri. Tani yang nga rang ga kaksab luksa ga laka ni matin sa, mati sa, tani gan laga yang ji karnun zu yigo gandog shi, yang ji tondag gangmang damu riga na ni ji xandabri yidang na samshi tamu yi jayok.
0: Та сэндик кылаканы карнын крим маңаз мек тэндона та фо та ярнунг каурын ден сунина ханчэни чиг шаджи зону та зу чиг томжонг тома чангу тэг ка куртэне ён чиг тошу лейдали я фофта мандын чит кулаганы тэ кин курида ну тэ мугу тондыг чиг манга му тэна та чиг томжонг тома ги шай зон сунина ра шер кури ронг ярнунг каварэ тэне ён тэ чангу тэ манна тэ чангу тэн рог итали тэг ка маджи гэ дали kaya dali mantatar lhobzhong gada kamba paya juu tatak shiga kaa shiga tamaa imbi taa tawranang kaa chiga lhobshuli dali chiga janung mara lirka nyuwa nanda tamu gani tsasasha susuna yo kata inu jim tanga tajambu ten rogi dali te kaa nyani dali rongrongu lhobzhong ganda nam taga lakwa ni rongrongu ma tsiga karka shawa taga lakwa ni tamu gani tsiyama maa zhu kata inu jim tanga taa tamaa tsangma rongrongu girgi namba zuksong ti dali rongrongu hama zhu kaa lin tsi dali rongrong maungwa yukushko lobzhong ndanam ta tokuta maa vaga dali mantata lobta njamjyo ta tokuta hachong kaxi ga taga ni tsirta jichi yu dachkhi dainu jim sangata janguza diyo jinta nyamjaku saga tongzog zari samche tamu zari dainu da dam jing tarifia jizo nu da daga long ching konga nda mugu linsin zaya zi gubrigi nu da tongda stawu da zu rongrong maung tsukuzi nanda ga diyo jinta long ching la nyanggo nu ga da зачупан зинадаг нянкан цангмагы андатконде якваз няндали тандинона чи кипша тажизы юнурымба маркури жиржиги мара лыглингалака чи юнтып күнү жондатконде хачон каршиги да таврнон кагы ти чонден чона тапр монхиг тона капрси дали тому да онуго не цко они алон чин конжангу андамунде нянжуг кошкып зинадаг те тону ик менуг томуг та ёсе цко не ёзе тондо гүндөр чи зэрэ тэнгэрэн гатацлы тэнэ жим сангы андозус чи тону ой дали кайна ронон гы чим сонгы фосугы не таронон гы шай гы не тэнде амы гидали домуг лин сын заяз гобрина да тондаш тавыгына кива маңа топсуугу ñamñong chen manna chixchin maa thun yukku yunri rinpaatar dainu jimtsanga taa dirung nipsia paatar dinoni taa chik linjiz yu na chukku me na chukku kongtar nga rongrong kishawaag ñamñong zinandraag rongrong kisamluug nchartsiktar shayigwe di thunglaaka chikshanu re martuk kongtar ndiilaakandani yinra ujira manra ujira kongtar chong rongrong kisamsitsa pshapayin dina taa chandang nambatsiran da tondar taawag linsante ñanjunda hachong kachigwa dagishukni rivaad dhuni yin
1: Oya oya ganla kwatin chi tiga ganla kala thosu tang tani riwa namu tamchil la kwatin chi shin yin gzig de tang shawa lamro do tun thandib yong yu ta hir mundin shi ganla ti chu gang ga yang ne khu de mu yi
0: ya kwatin chi
1: yar gaps de mu
0: ya de mu
2: Ardam la ribi jong jir thum la khiga yin dang gol
3: Zem lung gi zeng bi chhem la shkelam je sha lang
4: Ho su ki ji sha lang
1: Ya je deng ge sam khlan ji nam ba gong ni deng ge thorin jir ke le cheng ge ho sun ku je sha lang ge cham ban dab ji li da le chu yar nang ge gong song shkap ge thomi de in ji ra de thang ta ge yezib shi ge sa kor zge kabda yon shi ti ta na gan ge deng ge le cheng dab ji ti thoma ji na ta thomi yi de tengra diinjak ke tandani zu ndimdil diinjak ke kuni kapda zion ta tege lopuk namba zurdlang ke chu jachi kalowa tamchil ke da lamrang tong kang tang kang zga jonara rang ke ndimdil adiglam dar tsapsung nan te yongju de gachindi ta kalowa zung chun shen da ndimdil adiglam dar tsapsung yuwa zi yitang na zi yena chu ti nang cher ko nu ge ruwa na chu ko yana kir ge rang ge lamna jogo nu ge harsir ge ta lam yina ta jula so ka lam nang ge kir ge ruwa Rumbu kantang kanzgam tsundu shachina, rangazin tamchikab, deyinchik, deytangde, ngane tabkahtaga, khzu jachi kalua nambaga kirgan, rimdri riglamda toko yuqwazig, hi goju. Hi gonugar, mazig tangni rangata, tsapsungra. Nandan zin goju, da gachinskri. Da tagan rimdri riglamga lakani, ngachu tsurungu orko longchana, che danda tangdartavi, lecindang, yonri taga nima ririndi che namba kirgan, machig maa, тала а да всякой юни хтонгой юни тумго мексикалет сэнзгин урчани набацура мата гоёчри а да ярабсын гоё кузун гоами туна тиси куну да нима жириндик налма хакып дана тинона чмушанар кырга гоа ёчри тадана да цама гэмжил дэглэм дэрцсэн югаз гэжү да жачи калуана бар тангнынзгинэн тэтэн шурдын да жачи лоп программ сонившанар аран канган жогона канын дэкона чикнаны аранрын гөв курин жогона аран чикнаны анзуин жогона кыргылан курча да Чаштара, кірге, ндрымджыл кі, ёвшыл кантан кінзгі яннара, дэ языб юқа юнчу дэ гачинчі. Тані та чуға ярнынгі гонсан дэ та чі гона гіргінгіраф шай куну, чырна сача ялун сусу кантан кінзгам сундыш яннара, тар гардын дичинжан даму маңнары чіг, мянцху жақуыни даму дицгі чапар вазгарі. Дэ анны та чі ханлан флопсан жанда намун жоғуну, та яркур таркуран жоғуну, жаркуран неркуран жоғуну, даму кіргі лам жоған дайын маңни, ярмаран жоғындығын дайын аргуни, даму кіргі мүксігі дицгі зіңену чаны, та санмагі чі езіп юнжу ді гачі өрі. Дэн чуғни та чуғын рымдрі кітанна лобтгунан бағы ням жоғы гонсазу ону, гона гергінгі шекі юну, та чуғ Глимата жашынранды монарынгы неркіп көрісуна чуынуға яржуғы нымы йокатығы ең нымы көркунайна де чедегарынгын зайығы менін жанда та аран-аранғы кіргі ламгы дымдығы кіргі ешілі ешіз кіргі табдей раңызынгы табдей түн онуғы дымығы намбазы ретара ең томарғам соны шечіна танды мұх көрісуна чығы көрі хим хигі лаканы тәне чығы ламды шығцығы лаканы ең рангы чығы шанчай өмегі лаканы тондығы нацығын бек оны ең рүң мұмағын лейтсінің арап шайның ойу рангем соны шечіна арқанда жашыңызынан жоғырды тан чарстағы кіргі ламғы ғырғылымды мафцы дәлі раңав жігін ұғы қалуан соны шенір сартың тара ерзіға дейзі атырау дегі дауқ тэнчін арынғыв дейтің рағы жәңгів дейтің тамчүгі лаканы нен қауын ұғы чейінгі танды мұзу чігі ғанла қанцым күшерна чігі мафчылна лоптығынан бан соны шена Тани кати янчин мэнни гэрэн гэв чугу гэ сэрнара. Тата елгзэб юқа юнчу тата гачэнри. Тамэн та чиг сэрчил замзгэра. Тата чиг суугэ нурчил. Тата чиг чига мне чари гэ нжог гэрэн аф гурэнэ. Чиг чиг гэр ngавжи гэцали. Чиг чиг гэ гэйн цали. Тата муты юсунна чу дэнча гэхсиги язэб юнгу нэр. Та чигэр дэн чуни та гэргэн гэв шэкун учу тарур гэв. Тар танчин ранда. Мне цуху, мне мэн цухсара. Тата муна чиг Шықта көргөнү тани чү таркып аркан кур таркуан гонди чин колдор намба нац кызы жок ока тыгы таша ир кам сонуш чечина жерна та хамаз кам сонуш чечина тила кана лыгни гышава камаз жок аян та мута чи хкори дина шайыг жорнаңыз гыра шайыг кырг чи сем кым гы дернин гыла казына хан тыз жок ёк жер тани та мута кор хи сона шайыг ран тонра ранның ра кырг ран кырк нитэн шэй зум сон шэчэна рэнгэв шава тан кан тан канз гин нара чи хини джонни вани та музгина аран хэкэм нэтэ чи ран тон ран нэнгэ ниванд чи тавасэ кону тэму кэргэ шуг гамангз ган дан жай видали тэ ндо тэ екэ чири ньо го чири тэ жап чура рэ топ го чири янаян та та зу хкори сун нэ ран ран та хаж гон ра ёнэр а зэмба сун та хаж гон а зэмба тэг жэ гон та шэй чон чон узу анық лоймба тамузу янтаму ярмана госар гонде зутар лакани маджи кон сережи кон лонжи кон та тондык мангаз тага я тамо тамузу чигчига яттан касса тан катыг жаптан кандана таму тондык чунчун ана бана чушунгу юнер титана да тамчи горангсын кантан кангзгам сону шечинер тага чиг ргарнын сорнын га семкым да чиг мхтыг жу манчу журат ни ранга кырг детин денжи кливу дисцип кырта тишертэйн чи ялсып ёнжу хамазгам сонушечин дечэгта машин зинрэ чин тишёнар гемцэн маазг ючэрэ рэтэ ян чартат гэнзэгни шёнгу гэ чэхи шёнгу гэ тишява гэмчүк лакац гэ зэгзамны гэ сайучэр тачэрэ тэнита тачу ронжуг сачана ёна rāngāng gā shīmchāng nāng dā chū tā rīm rīg gā yōpshīl stāb dī wīh chū chū gu nā dā gu chē wā tāng fitam bī dā chīm rī rī nā chārstān dā pāchir mē nā mē kū chārstān dā yāng zū dā shā yī zūm sū nā shā jī nā rā tēr gūr jū gā yī gūr mā hī nā zī nā tā nā rā nā dō lī gūr hī nā zī nā tā rā ngā sār gūr jī nā dō tā tā mū gā kār gā nā bā nā chū yā ndar tī tā nā chārstā rā ndā mū lā gā nā jū gō nū yāng nā kār gā lā gā hā mā gā mā bā zhā nā rā khā nā gūr yī jū gō nū gā mā zhā gō ndar tā Titana titanium, Yamchoyongo, and then Dremdrik coach, Tintronita, to Sir Danger Lacani, Tatak Goshen around the Mosona Shunga Tsawa Zapa Nando Tonftani, Chichi Hanu, Chinchuagar, and the Saju and Tonju or Gani, Tomuzrela, Titana, Sigurton Chanyam de Guguna Young, of Danger Canatum Shungona, Yonri, Tani Kurga, Sikarser Marjanta, Namba Natsu Kurna Young, Kurga Shigumurgo, Tani Sir Chirna Sir Kurge, Marzin of Detime and Last Quagalacanayan, Anatum Shungu Yonri, Titana. Тазу таркып топча чемдан чонсым кансыгам сонду шечин аркырга шурзи киргинде кытайнгы койкону тана топчагар гокана рери гылым жеви тикеринге чимди кырсымдан жогону тендиңзг жобрада чимди кырганын гыла канаран ганкринде мену хигаз хамазг фтияи топчи гокаёна хама тирсымдан шайи койкынара деп ти хоккынара та гылымы цай жалин жогону ты кызу кансыга шагызына чеки шайи гыде таң шагыз экон мени гергин ko rungi tafshira hok kina da jisi kuna mara gergan kusa jisi kuna mara zi. Taga rungi chimchang na tondang na tamuga tangto zgira tamuga karga zamnan zgi yik chi chani jik menan janra zgiri. Tati nang nara chimchang na karga rilam jik jik zambu jen, togmu jen, yoyo kara. Di tati tani gergan kusha kuna da chu tarkab sacha yelung so so na karga chongkang nambar na chukyo nar. Di tanda sanguri. На нян дори гылгы дали кырга цона бана цугу ленгону яна цонгана на кырга дензинги чатык шөкү мела ленгону цонгана на ян дицил горынжан ёо мата тамо ян чик тагыр шайкыф тагы мени гыни цилара ёнар ти тана толчуна бага тазо язып ичу рам сонду чечен тарта хиг тыг хиг хшал хиг тина т рынг де тын ну мацыг чу тарта гыр афта кы дота ян цонкан тем сонду чечен ра ням жуг исаз гындыр ты чундан чеса зыгып жай сона сача елон зыгып ден жыгырып де тын ши тыгы тазо ян чик та жуг комши ти чик чыгы жуты качен ди тин чонита чу са газга сона никансын деп денна араңрын гып денжи гып дейтин расаңтратын озаржы гатаны коргысын тратын ян ямжы гыңгу гысыкону тачу сопсын райханлын ранды мо сона кыргы еркүр таркүр нишкүр жон жеранды мо сона ата кансын деп денна чу яна чиги арни жари зон тонги комбри зо и тамын арап шаран күрэ раңрын гып футак цантрай чу та качинди чу тан хын дандыр сусу гылака жиндин гы коргысын тара кыргыш денким гы коркып жөзэнде та ян бавкы юни гылангы юни тумузри тазуна нара шекуну узур ца хотын деп чыгынур сырт тыркын цап көрөш ца мотрып чыгынур мотрыкын цап гөсү куну ата тыны кыргыш цачы зоби сача кансгам тунду шетинар тыгы качин разендер гимко тыгы нива мива тан тынти ата тыгына чин гамаңыз гып шекуну көрш тыңна зоин жинар дейчи дорның юрго жери тыгы арамам сонду шетинар тыңча ичу жачыл хомар кам сонду шетина та топчазга сүңдөлөр жигимди юказылдын ат ди арым кызуу зурцогону азарзыга майби чоксо ошонго мне юказы анчонго мне юказы жажуты та тартыкга мыйленсе кокал хосого титана чорын ким сонда шанар ранга сихун тонхутып дыгы гожерела тэгэ тозоян гэргэн гэртэнний ку канын ханиг язви гу сазгри тачи хома мна керек замтрай ил мргонин яра мека чу сатын гамс гам сонуш ятина чечон аргажи ачасыр хомус гам сонуш ятинар тосиги тантлы его сазгри тазу мнемэн цуса гантан гамс гам сонуш ятинар хуна гарни гвчэр онду та чу жалым жели дали гамман аргажи йока лалаз гам сонуш ятина чет гэнг гарни гэтэг дыгы замтрай дали кэргэдэм гу чепэн гэлерка ли дали мне сезыктан гонор йок Rangrang am chunu shechin da chi han chi zi ge dondog marib nara rangrang ge si khun thong futab da ge tab go jirela, thong go jirela. Da shi tong ra teg zhen baz gara da ge chi maa zi meka. Da shi ritin chodi da rangshung ge jirtog rangshung no tse tang tanbi yang chi ge nyingkan di azab go tse tari. Da nix zu da chu ga yarka di chi ge chetog nan da mor goni da yarka ga nam go rurmi yifshasi kono zi ga yarki nam ge jirtog nda shalim.

고식 진족은 너무 가나든 마가 요크 지달이다 되는 게 긴가라 세쿠크 뭐나 뭐나 저러 길긴 남바 그 세크 요크 다크 카퍼 그 니슈중글라 카니타 마 세콘더리 저더니 센우트 고이 녀너카타 쳇샤지라 세크 요나 탐치군 손을 셰치너 다른 카퍼 그 니슈준데 드라즈 가율 탑그 메뉴가 나왔을다 다시 요크 카퍼 그 탑든디 요나타 타르크 메뉴 최총랑 거지 겐트르 존슨 참마도 무스레라 디도나 Та хамар кам сонушечен рынга чимсонга тондонна яна капрдагы нерчүн тасам сизгам сонушена хинер хивжин да та шалаз гидали чиг жерчи йофсыңз гын отыпгы цаваны та тора отыпгы зина таш камуз гынер дарк цама гыжи вах мени шкап та музы ри тай яна кала канцым гы сай гын ани зу чиг мавнуга арнуга гон зыгнара тинынга кырга наңтын да чүшэ гон гы кача чүшта гон гы нен тон жер гыла кацы гы ялызып ён жүтэ качинчи тоси ритян чинита ярнын го консон камди атал хобтан сосо гэрэн гэргэн намбаг сап гэрэри гэргэн намбаг гэрэн ги ян ихэн цамби лифшари ковд гэн зэрзэг рита гэ лифшанд хзуй далини таси айг дичл ковд гэратани ин ловжун нямнын гла каян чи реванан тэнзэнжу чаржи югэн гочу атани нэтлэн зэптэн югаз тонжуд хажин гэчи бүритэн дэнна rāngrāngā chimchāngā kōrīgīnda nīrā chimchāngdī nyāmshīgirā nyāmnī yīgīgī dālī o tērāng rāngā chimchāngdīn chūna shīchīnā tālū tōndak kāmūndu mūzgīyō kā tāsāng yārnā āchū kāmūndu mūzgī yīchī tī chū sāmsa chīzgīyō kā tāni shāyī zūrā tī chāpshīgī jīdā o tā shāyī zīgī jīhīnā mārā hāmī shēnā shēnā yīn o zūbā kruv shēnā shēnā yīn jīngu lū tīnā jīnā yīn sīkūnū māngā chī āzgām chūna shīchīnā hāmā zīgī tāqib chāntāng hāmā zīgī shētāngdā shāyī zīgī shāyī jūgī kāp chīgī jūgī gāng chā mēnī shāyī yātī jīgī sāmsa tārī wātī мандрани марцани тамуган ертан йоката даркбузу шайиг дейтнгра шайиг рангцаран кта шайиг кргаранг ниван допикалакани хсиг кгжа чебуз кло йоз далини шайк йону гртани та чамдгна базурди нямныз йонч ранган жена чимцанг нерцан ани цилг нертан дамуз гена гена а теренг нивлич гжерчи йовсан кана канцмри йонг шихтина дилакана шайити памба гемцин чисг харжи йок нямдын зихи сорта зихи мойна титана чу сорта г тунасиги ལགང་དབ ཡོགཡོང་ཅིག ཡོན་ཏང་ ཏ་ཅིག་རེ་དིན་ཏོ་ནི་ ཏ་སེམཁམ་དེ་ཐང་གལ་ཁ་ནི་ཤེ་ཀོ་ནུ རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་དེ་ཐོན་དང་ན་ཨ་ཟུ་ཅིར་ན་སེམཁམ་རིག་གག ངེ་ཐན་ཤེ་ཀོ་ནུ་རས་ཡིན་དེ་སེམཁམ་དེ་ཐང་གལ་ཁ་ན་ཏ་ཧ་ཅང་གལ་ཅིག་བ་ཏ་རང་གི་ཡུན་དེ་ཡུག་ན་དེ་ཤེ་ཡོ་ཅུ་དེ་ར་ཧ་མ་དེ་ཤེ་གི་རང་གི་ тэрги кэргэшэ ичэнг тэптэзу халини та музакана зу хевлэнни та муга нэртэн ёк тидана рынги чэмцэнгна тонда та югэнда хи ёкгу секунда чикона гэргэн гэвчэ кунугу гармараш гэнди чэнгчэн арм чэнгчэн гэ дели сунгэдали та кэргэш гэнди тэ тэ сандлэг намдэли дели чэмцэнгна тонда нара рынгэр жинг хобжа гэрдэлэм намзин гэ ода хойча ти хобжа ти анди лифша ти олозун яралун чиши нигшизи адгэлэм чэнгчэнгэм та делин жогону тумузгэна хамаран рангам цунушечинара даркбузу та лурбур гэпчегэ бжигтэни та даркбка хама мангчиазгам цунушечина цама кыргы лишказгашикуну лицг лицг лишигзган жогмэнэз ёнумартага рангам цунушечина гыргылымзыкы ёны дели ёнуг нуатрафту ватычмызгыр тага шайты зон цунушечинара яргэнэн тан ишрарынгы чимцанна тандана шчэрна чимцанзга чимсузгыра гыргылымзыкы ёгоны лендэрэ ян гыргылымты чичи касагьятык хобратан чанрава яна тэтэн тэбжинг кыгы нанан тэгдэгдэ енжу гызамнын тэ ени яндана мэнджэ гэсэ конутэгэ рэнги сим лулавай чэмцэнгэ коргэ дэнгэ чичи лобу чэмсул дэнгэ чичи гэян рамжэнгэ намбатэн жогух ян хамалалам сонушэчина ота чэмсэнгэ тондона да кэргэ даркэ гэшэй онра шэнара ва кэшэлара нэнгэ мэ кэшэнан тагэра мэ кэ да гэ дондгэ намба начхтэм гона рэнгэ нарчэ гэ дэлэ ранга дон тэнэн тэнгэ чичи чангтон нан тонгэ чигэ рэнгэ нэ нэ кэ чичи
chizgiyan rong yegyub chigi dalti zhugun timi ngar jayina tang nungin tu chi kayang rong zhingi chamsu ka nambaz gmara taga yang uchu gangla gangtsum ga warzgini hara marda sara marda ni tsotang ramba ga khani izgizan juta da

0: ཁྱི
1: Дана бейджин жетесілі нерғысым енні.

Nasangkan hari sel acara tuan ini.

Ada taruh ini kok.

아다 다르건데 해가

Ada tak tenang dewa ke aku.

Ala kisga har shalga